0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24 выше ноля, в Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24 выше нуля, в Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле и Гродно без существенных осадков.

Алфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24 выше нуля, в Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24 выше 0, в Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24 выше нуля, в Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле и Гродно без существенных осадков.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Яна Цидик. Здравствуйте. Александр Лукашенко продолжает комплексный визит в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Утром 1 июля президент Беларуси прибыл в Джакарту с официальным визитом. Глава государства встретился с членами правительства Индонезии для обсуждения вопросов реализации важнейших совместных инвестиционных проектов. Несмотря на то, что наши страны разделяют почти 10 тысяч километров, Индонезия – один из наиболее перспективных партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии.
2: Знаю, что и в области сельского хозяйства, в области поставок и совместного производства медицинских препаратов, ветеринарных препаратов, продуктов питания. Мы обсуждали тему. Также ряд других проблем. Я хочу, чтобы вы знали, если мы что-то можем для вас сделать, пожалуйста. Мы вас ждем в Беларуси. Посмотрите наши производственные компании, наши предприятия. Если вас что-то заинтересует, считайте, что это все реализуемо. На закрытых тем сотрудничества с Индонезией нет. Наоборот, мы хотим расширять наше сотрудничество. Поэтому давайте будем договариваться. Если вы захотите инвестировать в какие-то предприятия, мы также рассмотрим любые ваши предложения взаимно. Хотели бы, чтобы без всякой волокиты и задержек, если мы будем создавать у вас здесь предприятие по совместному производству интересующих вас товаров. Вот, поэтому вполне возможны любые направления сотрудничества. Вы только говорите, что надо, а мы прямо скажем наши возможности. Но еще раз подчеркну, чтобы определиться с нашими возможностями. Вы посмотрите Беларусь, на что способны страны. Вы хорошо знаете, что наши возможности – это прежде всего белорусские технологии, которые корнями уходят во времена Советского Союза. Тоже знаете, что это была одна из самых развитых стран мира. Мы эти технологии сохранили. И во многом модернизировали предприятия, которые работают по этим технологиям. И самое главное, я знаю цели, к которым вы стремитесь. И на пути к этим целям мы можем быть вам полезны с нашими технологиями.
3: Господин президент, для нас большая честь принимать вас здесь, на нашей индонезийской земле. И я бы хотел уверить вас, что по поручению нашего лидера, президента Индонезии, нам даны указания укреплять и развивать отношения с Республикой Беларусь во всех возможных сферах.
1: Взаимная торговля между нашими странами постепенно растет, а вместе с ней появляются и новые направления взаимодействия. Одним из ключевых остается обеспечение продовольственной безопасности. Беларусь готова наращивать поставки молочной продукции, а также сельскохозяйственной, автомобильной, коммунальной и пассажирской техники. В свою очередь, Минск заинтересован в увеличении импорта некоторых позиций индонезийской продукции. Такой подход позволяет постепенно переходить от отдельных контрактов к долгосрочному экономическому партнерству, подчеркнул министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.
4: На встрече с

0: коллегой министром иностранных дел. Мы обсуждали широкий пласт вопросов именно политического сотрудничества, взаимной поддержки на международных площадках. Но кроме того, и тех вещей, которые важны нашим людям. Мы говорили о том, что в самое ближайшее время Индонезия более внимательно посмотрит на вопрос освобождения белорусских граждан от необходимости получения визы в аэропорту для посещения Индонезии на срок до 30 дней. Я считаю, это очень хорошая была бы возможность для расширения контактов между людьми, который является, как известно, одним из моторов развития отношений. Вот. Кроме того, мы ожидаем ответа индонезийской стороны на наше предложение о запуске прямого рейса. Вот. Это тоже хорошая была бы новость для наших туристов и вообще представителей бизнеса. Кроме того, индонезийская сторона подошла вплотную к практической реализации своего предложения, которое они озвучили, собственно, сами по открытию дипломатического присутствия в Минске. Ну, вы понимаете, что наличие дипломатического присутствия – это очень хороший инструмент для развития всего комплекса отношений. Также мы говорили о сотрудничестве в области культуры, договорились, что в ближайшее время наметим какие-то шаги по проведению Дней культуры в Беларуси, в Индонезии, соответственно. Будет подписан соответствующий меморандум, ну, от белорусской стороны подпишу его я, хотя касаться будет сотрудничества в области культуры, ну, это вообще такая практика есть. По образованию очень много есть интересных моментов. Вы знаете, что руководитель Белорусского государственного университета радиоэлектроники также здесь принимают участие, мы подписали соглашение с индонезийской стороной о сотрудничестве и обмене студентами. Ну, словом, в общем-то, отношения с Индонезией носят такой комплексный характер. И я уверен, что встреча лидеров двух стран придаст не просто импульс, а на самом деле откроет новые возможности для сотрудничества. Ибо ну, во всех странах внимание президентов к сотрудничеству с тем или иным государством – это даже не рекомендация всем министерствам и ведомствам сотрудничать, а это прямое указание. Тем более, что в рамках визита нашего главы государства вот подписывается, ну не подписывается, утверждается, назовем ее так, на уровне глав государств дорожная карта нашего сотрудничества, которая прописывает очень детально все направления сотрудничества от гуманитарного до торгово-экономического. И является, ну, как прикладным документом как для, значит, индонезийской стороны, так и для белорусской.
1: Индонезия – крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии и четвертая по численности населения страна на планете. Более 200 миллионов потенциальных потребителей делают этот рынок одним из самых перспективных для белорусского экспорта и важнейших совместных инвестиционных проектов, отметил зампремьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич.
2: На встрече обсуждались вопросы перспективного инвестиционного сотрудничества, развития между Республикой Беларусь и Индонезией. Здесь затрагивались различные сферы и направления деятельности от сельского хозяйства до промышленной углубленной кооперации. В сельскохозяйственной сфере не только это поставки продуктов питания, но и поставки техники для механизации сельского хозяйства. И начиная от поставки техники, непосредственно уже комплексный подход, предусматривающий создание сервисных центров по ее обслуживанию, обучение персонала, кадров, создание сборочных производств. И создание сборочных производств не только в отношении сельскохозяйственной техники, но и в других сферах. Это и грузовая техника, карьерная техника. Также вопросы затрагивались и в сфере здравоохранения, производства медицинских и ветеринарных препаратов, как на территории Республики Беларусь, так и на территории Индонезии. И основная задача – максимально большое количество партнеров вовлечь в реализацию этих проектов.
1: Что касается программы официального визита Александра Лукашенко в Индонезию, она насыщенная. Запланированы переговоры белорусского лидера с президентом Индонезии Прабово Субианто в узком и расширенном составах. Главы государства обсудят перспективы взаимодействия в торговле, промышленности, инвестиционной и гуманитарной сферах. По итогам ожидается подписание ряда двусторонних документов. Главным из них станет дорожная карта сотрудничества Беларуси и Индонезии на 2026-30 годы. Она определит основные направления совместной работы на ближайшую перспективу. Больше подробностей о большой командировке президента читайте на сайте СББ и в газете СБ «Беларусь сегодня». Взаимовыгодные перспективы сотрудничества Беларуси и Индонезии подтверждают и конкретные результаты. Накануне в Джакарте завершился белорусско-индонезийский бизнес-форум, по итогам которого подписаны контракты на 76 миллионов долларов. Беларусь была представлена широкой делегацией различных сфер экономики, включая логистику, машиностроение, производство продуктов питания, образование и сектор страховых услуг. Одно из важнейших направлений – это продовольственная безопасность. Как подчеркнул Виктор Каранкевич, индонезийские потребители уже имели возможность оценить качество белорусских товаров.
3: У нас достаточно большой потенциал, и тому подтверждение является этот бизнес-форум, где дан старт отдельных уже направлений взаимовыгодного сотрудничества и подписаны отдельные документы, направленные на реализацию совместных проектов. В мае этого года было проведено 8-е заседание Белорусско-Индонезийской межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, где также был подписан ряд документов и меморандумов, которые уже, уверен, внесут свой вклад и в развитие двухсторонних отношений. Основная тема, которая затрагивается, это сфера продовольственной безопасности, и здесь уже есть ряд хороших результатов.
1: Дополнительный стимул партнерству придаст и вступление в силу соглашения о формировании зоны свободной торговли между Индонезией и странами ЕАЭС. В мае этого года Беларусь первой из государств-участниц пятерки ратифицировала этот документ. Ланчжоу принимает первый форум регионов Беларуси и Китая. Он собрал более 270 участников из 23 регионов Китая, а также представителей всех областей Беларуси и Минска. Всего планируется подписание около 40 двусторонних документов в сфере инвестиций, торговли и межрегионального взаимодействия, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков подчеркнул, что дружба между нашими народами прошла испытание временем, а провинция Ганьсу не случайно была выбрана в качестве места проведения форума. Регион сердца древнего шелкового пути – символ связанности и диалога.
4: Мы видим и ценим то внимание, какое руководство Китая и провинции Ганьсу, в частности, уделяет нашей стране. Я приехал в Ланчжоу не с пустыми руками. Со мной поручение президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко и его четкая установка – перевести наше всепогодное стратегическое партнерство как основную установку лидеров на уровень конкретных дел, конкретных проектов, конкретных межрегиональных связей, конкретных задач.
1: Для Беларуси Китай также всегда был и остается примером эффективной модели региональной политики. На встрече отмечены современные успехи Ганьсу. Регион трансформируется в мощный промышленно-логистический узел. Стать мостом между регионами, рынками и людьми – это историческая миссия, которая сегодня объединяет Беларусь и Ганьсу. На встрече высокого уровня отмечено, что форум регионов – это новый этап дружественных отношений. Конкурентные преимущества очевидны и дополняют друг друга. У Ганьсу есть уникальные природные ресурсы, компетенции в традиционной китайской медицине, школа, шелководство, мощный промышленно-логистический узел. У Беларуси отличный индустриальный потенциал, передовое машиностроение и калийные удобрения.
5: Картина дня.
1: В преддверии Дня независимости Республики Беларусь помилованы 32 человека, 28 из которых осуждены за преступления экстремистской направленности. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Белорусским лидерам помилованы 20 женщин и 12 мужчин. Решение принято на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям. Все они ходатайствовали о помиловании, признавая вину и раскаиваясь. Системы защиты населения и территории важно непрерывно совершенствовать и адаптировать под возникающие риски, заявил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси на заседании Координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ в Санкт-Петербурге. В мероприятии приняли участие главы спасательных ведомств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и руководство секретариата Альянса. На повестке дня обсуждение широкого круга вопросов, в числе которых организация совместных мероприятий и проведение специальных спасательных учений «Скала-2026», а также проработка создания Центра гуманитарного реагирования ОДКБ.
6: Все наши страны подвержены различного рода чрезвычайных ситуациям. Они отличаются по географическому происхождению, по природному и, конечно же, по экономической составляющей. И вот для нас всех очень важно делиться опытом. И мы для себя видим, во-первых, планирование работы наших ведомств в рамках проведения различных учений, которые разыгрывают те или иные сценарии развития чрезвычайных ситуаций, будь то Беларуси, в России, Казахстане, Таджикистане или же Кыргызстане.
1: Помимо пленарных обсуждений, в программу включена практическая часть. Одна из них – межведомственное учение на питерском стадионе «Газпром-Арена», где специалисты отработали сложные сценарии спасательных операций с эвакуацией большого количества людей и разбором завалов. Еще одно важное мероприятие, которое проходит в эти дни в Санкт-Петербурге – это финансовый конгресс Банка развития. В работе и дискуссиях на площадке принимает участие глава Нацбанка Беларуси Роман Головченко. Конгресс называют одним из главных деловых событий года, а также ключевой площадкой, где регулятор и участники финансового рынка обсуждают глобальные и самые острые вопросы экономического развития. Например, 1 июля говорили о макроэкономике, денежно-кредитной политике, а также о развитии технологий и банковского регулирования, как влияют внешние факторы на устойчивость развития экономики России, учитывая, что Россия – наш главный торгово-экономический партнер. Беларуси интересен этот диалог, мы активно участвуем в переговорах.
7: Современная архитектура платежей и вообще мировая финансовая система проживает такие времена драматических перемен. Драматических не с точки зрения каких-то последствий тяжелых, а с точки зрения быстроты и скорости изменений, которые происходят. Поэтому очень важно успевать не просто адаптироваться под изменения, я имею в виду адаптироваться для центральных банков, для других финансовых регуляторов. Важно занимать проактивную позицию и где-то даже выступать инициатором таких решений. Поэтому очень важно иметь доступ к самым современным практикам регулирования и финансовых технологий. И именно здесь это отличная площадка для того, чтобы услышать голос наших партнеров, наших коллег, представителей глобального юга, крупных развивающихся экономик, самих российских финансовых учреждений, регуляторов. И это самое лучшее место для того, чтобы и себя показать, как говорится, и на других посмотреть.
1: Деловая программа форума – это два пленарных заседания, а также панельные дискуссии. Но вот главная тема – это курс на долгосрочный рост. Как не растерять возможности? Беларусь на площадке проведет еще и серию двусторонних встреч, например, с руководством центральных банков России, Индии, Египта, а также Никарагуа.
5: Картина дня.
1: Литва продолжает разрывать последние связи с нашей страной. Сейм единогласно принял решение о денонсации соглашения о приграничном передвижении с Беларусью. Причем на рассмотрение этого вопроса народным избранникам понадобилось около 2 минут. Речь идет о документе, который предполагал возможность для граждан, проживающих у границы, пересекать ее по специальным разрешениям и находиться на территории соседнего государства до 90 дней в течение полугода. Договор задумывался ради сохранения человеческих связей, ведь по обе стороны границы у людей живут родственники, там же могилы близких. Но у литовских властей своя логика. Они заявили, что денонсация соглашения о приграничном передвижении соответствует текущему внешнеполитическому курсу и соображениям национальной безопасности страны. Аномальная жара, которая установилась во Франции, раскалила политическую обстановку в стране. В парламенте группа депутатов объявила о скором включении в повестку дня Национальной ассамблеи резолюции о недоверии правительству. Они обвинили Кабмин в полном бездействии во время погодных аномалий и неспособность преодолеть возникшие из-за этого проблемы. Франция столкнулась с серьезными перебоями в движении транспорта, подаче электроэнергии, а главное – с серьезным кризисом в системе здравоохранения, которая оказалась не готова к аномальной жаре. По мнению депутатов от «Зеленых», это привело к гибели как минимум 10 тысяч человек. Из-за этого в зале парламента разгорелась ожесточенная полемика между премьер-министром и народными избранниками. Парламентарии начали сбор подписей за вотум недоверия действующему Кабмину. После заседания депутаты потребовали создать специальную комиссию, которая займется расследованием действий правительства в условиях климатического кризиса. В преддверии саммита НАТО в Турции эксперты констатируют, что альянс переживает глубочайший раскол со времен окончания Второй мировой войны. Американская и европейская территории безопасности видят угрозы по-разному. Оппозиция Турции, способная вести диалог со всеми сторонами, вызывает раздражение у ее же партнеров. Главный раскол внутри НАТО сегодня не между отдельными странами, а между концептуальными подходами к безопасности по обе стороны Атлантики. Трансатлантическое сотрудничество, на основе которого и создавался каркас НАТО, сегодня разделяется на две территории безопасности – европейскую и американскую. Причем они очень по-разному видят возможности обеспечения собственной безопасности. Америка всячески отходит от вероятности участия в европейском конфликте. При этом Вашингтон, выходя из договоров о ракетах малой и средней дальности, фактически смещает вектор возможного конфликта в сторону европейского региона. Отношение американского президента к предстоящему саммиту красноречиво. Дональд Трамп заявил, что не поехал бы на саммит НАТО, если бы не уважение к президенту Турции. Сербия возобновляет обязательный призыв в армию. Служба начнется с марта будущего года. Об этом заявил лидер страны Александр Вучич во время показа военной техники на аэродроме под Белградом. Напомню, воинская обязанность была отменена в стране более 10 лет назад, а теперь ее возвращают для укрепления обороноспособности страны. Во Франции легализуют эвтаназию. Национальное собрание страны одобрило законопроект. Он даст право на помощь при добровольном уходе из жизни для взрослых с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями на поздней или терминальной стадии. Медики должны будут подтвердить, что пациент постоянно испытывает невыносимую и некупируемую боль и по собственной воле просит о назначении смертельного препарата. Пациенты должны быть старше 18 лет и являться гражданами Франции или легально проживать на ее территории. В документе также указано, что если медработник не хочет проводить процедуру, он обязан направить пациента к другим специалистам.
5: Картина дня.
1: В Беларуси вступили в силу новые правила кибербезопасности. Теперь защищать свои системы обязаны абсолютно все фирмы и предприятия. Логика простая. Хакеры могут взломать даже мелкую компанию и через нее атаковать банки, электростанции и транспортные узлы. Поэтому важна безопасность каждого компьютера. Изменилась и градация самих угроз. Их разделили на три уровня. Высший уровень опасности объявляется, если важная система вышла из строя более чем на 3 часа, хакеры украли данные 100 тысяч человек или запустили в сеть опасную ложную информацию. Белорусские банки с 1 июля внедрили новые стандарты финансовых услуг и технологий, главная цель которых – защита от мошенников. Новшества касаются работы в сервисах дистанционного обслуживания. Пользователю официально поступит запрос на доступ к геолокации. При первом входе в приложение банк создаст и сохранит эталонный слепок гаджета. Система будет анализировать технические параметры устройства, модель, операционную систему и настройки браузера, чтобы понять, что в приложение входит клиент, а не мошенник. При этом можно использовать несколько устройств. Для каждого будет сохранен свой цифровой отпечаток. Все данные будут храниться в зашифрованном виде и никому не передаются. При попытке зайти в аккаунт с чужого смартфона или из другой страны, система мгновенно заметит подмену и заблокирует подозрительный перевод до личного подтверждения. С июля в нашей стране вступили в силу изменения в налоговый кодекс. В частности, устанавливается минимальный размер для уплаты налога на профессиональный доход.
8: Практика работы налоговых органов показывает, что физические лица в ряде случаев либо не формируют чеки в приложении «Налог на профессиональный доход», либо скрывают свою выручку, уплачивая минимальную сумму налога, но при этом пользуясь всеми государственными субсидиями. В этих целях введена минимальная фиксированная сумма платежа. Такие примеры есть. На сегодняшний день есть понятие «единый налог с физических лиц», который тоже предусматривает фиксированную сумму платежа. Поскольку ставки налога на профессиональный доход включают в себя отчисление непосредственно налогового платежа в бюджет и отчисление в соцстрах, то для тех граждан, которые являются получателем пенсии, ставка налога уменьшается вместо 10-4%, вместо 20-8%. При введении минимального налогового платежа в размере 45 рублей для тех граждан, которые являются получателем пенсии, ставка налога будет составлять не 45, а 18 белорусских рублей.
1: Срок уплаты налога остается прежним, не позднее 22 числа месяца, следующего за отчетным. Неуплата в течение 3 месяца кряду приведет к автоматическому прекращению права применять налог на профессиональный доход. Вернуться в этот налоговый режим можно будет только через полгода. С 1 июля в Беларуси вступили в силу обновленные перечни профессий с вредными и тяжелыми условиями труда, дающие право на досрочную пенсию. Об изменениях рассказали в пресс-службе Минтруда и соцзащиты. Правительственным постановлением были актуализированы списки, которые действовали с 2005 года. Документ привели в соответствие с современными реалиями производства и технологиями. Одно из главных изменений – это исключение из перечней профессий, которые утратили актуальность. Например, пробивальщик, продувальщик труб – такой профессии сегодня нет даже в справочниках. Также убрали специальности, по которым ни на одном рабочем месте не подтвердилась вредность по результатам аттестации рабочих мест. Кроме того, исключены профессии, где несколько лет подряд условия труда признавались оптимальными или допустимыми. В качестве примера в ведомстве назвали телефониста междугородной связи. В Министерстве труда и социальной защиты особо подчеркнули, что работники, которые уже выработали необходимый льготный стаж по старым правилам, сохраняют право на досрочную пенсию в полном объеме. Внеочередная аттестация рабочих мест не требуется. Результаты аттестации, проведенных до 1 июля, продолжают действовать до окончания их срока. В Беларуси стартовал прием заявлений на единовременную материальную помощь к школе для многодетных семей. Для ее получения нужно обращаться в органы соцзащиты по месту жительства или по месту учебы ребенка. Сумма пособия составляет 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа 2026 года на каждого ребенка-школьника. При этом уровень дохода семьи не имеет значения. Кроме того, многодетным семьям может быть оказана и иная материальная поддержка к началу учебного года. Речь идет о помощи по месту работы родителей в соответствии с коллективными договорами, государственной адресной социальной помощи и благотворительных акциях. Столичные службы «Одно окно» планируют перевести из районных администраций в торговые центры. Так посетители смогут получить весь комплекс госуслуг и одновременно сделать покупки. Об этом на республиканском семинаре по административным процедурам рассказал министр юстиции Евгений Коваленко. На мероприятии обсудили обработку персональных данных и применение новых законодательных норм.
9: На практике всегда есть вопросы, которые тоже требуют разъяснения и требуют выработки единой методологической позиции. Поэтому сегодня вот у нас собрались представители всех служб «Одно окно» со всех регионов, ну и представители республиканских органов, структур, которые в том или ином виде являются регуляторами по вопросам совершения административных процедур для того, чтобы ответить на вопросы. Это вопросы, связанные с обновлением электроснабжения в частных домах, это вопросы, связанные с выдачей пособий для детей, это и другие вопросы, которые беспокоят наших граждан. А местная служба, служба «Одно окно», призваны решать эти вопросы.
1: Напомню, в Беларуси работают 158 служб «Одно окно». Они оказывают более 220 административных услуг. В Минске торжественно принесли присягу 24 судебных исполнителя. Примечательно, что клятва верности народу, закону и долгу была произнесена накануне Дня независимости в Зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Торжественный ритуал ко многому обязывает. Именно эти специалисты обеспечивают реальное исполнение судебных решений на практике. Честность и принципиальность новых сотрудников – основа доверия граждан к государственной системе. Важно, что в профессию приходят люди, которые уже имеют юридический опыт. Этот багаж знаний поможет им успешно справляться со сложными задачами на службе, подчеркнула замглавы администрации президента Беларуси Ольга Чуприс.
10: Судебные исполнители относятся к категории уникальной. Категории государственных служащих, которые наделены реальными государственно-властными полномочиями. А отсюда и большая степень ответственности перед Республикой Беларусь, перед административно-территориальными единицами, перед юридическими лицами, перед гражданами за принятие решений и реализацию тех судебных решений, решений других государственных органов, которые приняты и которые нужно исполнить.
1: Такая масштабная церемония проводится впервые и закладывает новую профессиональную традицию. Впереди у сотрудников серьезные и ответственные будни. Ратомка готовится принять масштабный турнир под эгидой Международной федерации конного спорта по конкуру. С 3 по 5 июля состоится этап Кубка мира в Евразийской лиге. Соревнования такого масштаба пройдут на территории нашей страны впервые за 15 лет. На домашнем турнире выступят лидеры нашей национальной команды, победители и призеры чемпионатов Беларуси. Анастасия Тиханович, Максим Крына, Анастасия Никольская и Александр Бодаль. В состав судейской коллегии вошли представители Турции, Кыргызстана, Тайваня, Польши и Узбекистана. Участие в подготовке стартов также приняли специалисты из России и Ирана. Победители и призеры определятся в воскресенье. И на этом у меня все. С вами была Яна Цидик. Всего вам доброго.
5: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24 выше нуля, в Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле и Гродно без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко прибыл накануне с официальным визитом в Республику Индонезия. По прилете глава государства встретился с членами правительства Индонезии для обсуждения вопросов реализации важнейших совместных инвестиционных проектов. Президент пригласил индонезийских партнеров в Беларусь для того, чтобы посмотреть на работу наших компаний и предприятий. Глава государства отметил, что закрытых тем в сотрудничестве с Индонезией нет. Наоборот, мы хотим расширять наше сотрудничество. Если вы захотите инвестировать в какое-то предприятие, мы также рассмотрим любые ваши предложения. Чтобы определиться с нашими возможностями, вы посмотрите в Беларуси, на что способна наша страна, акцентировал внимание президент. Беларусь и Индонезия сохраняют позитивную динамику роста двустороннего торгового оборота и обсуждают перспективы сотрудничества в промышленной кооперации. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, который входит в состав делегации, сопровождающей президента Беларуси в ходе его официального визита в Индонезию. Максим Рыженков отметил, что сотрудничество с Индонезией интересно по многим причинам. Первое – это достаточно серьезный международный игрок с растущим ВВП и влиянием на мировые процессы. Второе – это торгово-экономическое сотрудничество. Уже по итогам прошлого года наш товарооборот превысил 600 миллионов долларов. В Минске прошло 12-е заседание совместной белорусско-вьетнамской комиссии по научно-техническому сотрудничеству. Белорусскую часть комиссии возглавила заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Татьяна Столярова. В ходе заседания стороны обменялись мнениями о положении и перспективах развития науки, технологий и инноваций в Беларуси и Вьетнаме, а также определили приоритетные направления научно-технического сотрудничества на 2027-2028 годы. Среди них искусственный интеллект, технологии связи и радиоэлектроники, авиационно-космические технологии. И в завершении выпуска «Центральный ботанический сад НАН Беларуси 3 июля станет одной из праздничных площадок города. В честь Дня независимости здесь пройдет большое семейное мероприятие с концертной программой, развлечениями для детей и взрослых, тематическими зонами и атмосферой настоящего народного праздника. Праздничная программа стартует в 10 утра. В течение дня гостей ждут музыкальное выступление, интерактивные активности, большая детская зона, ярмарка ремесленников, фудкорт, экспозиция военной техники и многое другое. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 91 копейка, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Гродно плюс 18, в Минске и Бресте плюс 20, в Могилеве и Витебске 23 тепла, в Гомеле плюс 24. Сегодня в Витебске ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте плюс 23-25, в Гродно плюс 22-24 выше нуля, в Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

Только твоего настроения. Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Мам, пап, привет! Мы решили поучаствовать одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Традиционно 11 июля грандиозный праздник Александрия собирает друзей. Большая развлекательная программа, выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника, интерактивные детские программы, молодежные площадки, площадка, посвященная году белорусской женщины, тематическая площадка «Зроблена у Беларуси», сырный фестиваль, демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба ДОСАВ. Концерт «Союзное государство на Купале». И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни». В эфире «Альфа-Радио». Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Традиционно на старте этого рабочего дня. 2 часа в эфире «Альфа-Радио». Только важной, нужной и полезной информации специально для тебя. Во второй части нашей программы здесь, в этой студии, появится наш гость, эксперт. Вместе с ним будут обсуждаться те события, которые происходят и у нас в Беларуси, и за ее пределами.

Официальный визит главы белорусского государства в Индонезию продолжается. В Джакарте проходит встреча президентов Беларуси и Индонезии Александра Лукашенко и Прабова Субианта. По итогам переговоров планируется подписание пакета двусторонних документов. Главный из них – дорожная карта развития ключевых направлений сотрудничества между Беларусью и Индонезией на 2026-2030 годы. В Джакарте накануне президент Беларуси встретился с членами правительства Индонезии для обсуждения вопросов реализации важнейших совместных инвестиционных проектов. По итогам встречи заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич рассказал некоторые подробности переговоров. В частности, стороны обсудили различные сферы и направления деятельности от агропромышленного комплекса и поставок продуктов питания до углубления промышленной кооперации. По словам вице-премьера, речь идет о поставках из Беларуси техники для механизации сельского хозяйства. Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович накануне встретился с командующим ВВС Пакистана. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудили спектр направлений двустороннего взаимодействия в сфере военного и военно-технического сотрудничества. И в завершении выпуска: в Минске 3 июля в местах праздничных фейерверков ограничат остановку и стоянку автомобилей. Это традиционные 6 мест: Чижовка-арена, парк Павлова, Национальная библиотека, парк Угачависа, парк Победы и набережное водохранилище Дрозды. В этом году к этому списку добавился парк Янки-Купалы. С 19.00 допуск в эти места будет ограничен. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 91 копейка, 3.73 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Гродно плюс 20, в Минске и Бресте плюс 21, в Могилеве и Витебске плюс 22, в Гомеле плюс 25. Сегодня в Витебске ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24 выше 0, в Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: 8 часов 8 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же пишет популярный телеграм-канал. Итак, Ньюсбай пишет о том, что дом можно купить за одну базовую величину, как белорусы спасают заброшенные деревни. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что новую главу в летопись двусторонних отношений вписывают Беларусь и Китай. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтая слива пишет о том, что в Германии из-за аномальной жары разрывают автобаны. Ситуации произошли на многих скоростных трассах в разных регионах этой страны. Более подробно в телеграм-канале «Желтая слива». СБ «Беларусь сегодня». Экономическая трясина все глубже затягивает Польшу. Более подробный материал читайте на sb.by. Ссылка в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». И там же страсть к воде у них передается по наследству. Рассказываем о династии плавчих из Орши. Более подробно материал читайте на sb.by. Ссылка в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-Радио».
0: «Альфа-Радио». Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Гороскоп.
3: 8:16 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни. Гороскоп» для каждого знака зодиака. Расскажу прямо сейчас. Узнаю, что готовят звезды на день сегодняшний. Итак, Овен, начните день с дел, с которыми можете справиться самостоятельно. Договориться с кем-то, сотрудничать может быть трудновато, потому что люди не всегда понимают вас правильно. Телец. День отличный, он может принести приятное событие, открыть новые возможности, но вы чаще обращаете внимание на незначительные трудности и мелкие победы. Близнецы. День необдуманных поступков. Рак. Не лучший день для замечаний и шуток, которые могут показаться кому-то обидными. Лев. Не беспокойтесь по пустякам в начале дня. Утро будет не самым простым, особенно для впечатлительных львов. Дева. Спокойный, приятный день, который отлично подходит для того, чтобы заниматься чем-то полезным. Весы. Отличный день, будет шанс сделать то, что вы задумали давным-давно. Скорпион. Постарайтесь не переживать по пустякам утром. Это не самое спокойное время, что-то может пойти не по плану. Не исключены и разногласия с людьми, с которыми вы прежде отлично ладили. Стрелец. Не откладывайте надолго важные дела и серьезные разговоры. Козерог. Не самый простой день с точки зрения общения. Водолей. Начинается день отлично, утро подходит для важных встреч. Рыбы. Старайтесь не переживать из-за мелочей в первой половине дня. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Ну а в целом сегодняшний день – это день, когда трудно будет сохранять самообладание в первой половине дня. Эмоции переполняют даже тех, кто обычно спокоен. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят обещать нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

0: для тех, кто за рулем.
1: 8:03 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» для тех, кто за рулем. Расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Сервис Яндекс.Карт оценивает общую ситуацию в 3 балла. В принципе, дороги свободны, затруднения. Улица Сургана от улицы Кубоколоса до проспекта Независимости. Время проезда там 3 минуты. Улица Шаранговича от улицы Кубовского до улицы Академика Федорова. Время проезда 6 минут. Улица Лобанка, улица Кунцевщина от улицы Мазурова до улицы Матусевича. Время проезда 7 минут. К этому часу вся информация. Традиционно добираемся на работу вовремя, без опозданий и делаем громче Альфа-радио.
2: Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства со знаменательной датой – 90-летием с момента образования органа управления лесным хозяйством. О первых итогах белорусско-китайского форума регионов рассказал первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снапков. Он отметил, что в ходе форума был подписан ряд контрактов на общую сумму инвестиций около 1 миллиарда долларов. Расширение сотрудничества в банковской и финансовой сферах накануне обсудили председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко и председатель Резервного банка Индии на полях финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге. В мемориальном комплексе «Курган Славы» прошла репетиция видеоинсталляции, подготовленной ко Дню независимости. В этот праздник зрители смогут увидеть трансляцию видеохроники военных лет. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 18, в Минске и Бресте плюс 21, в Могилеве и Витебске плюс 24, в Гомеле 25 тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24 выше 0, в Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Мелодии нашей страны.

0: Государство для народа.
1: 8 часов 35 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». Итак, для повышения качества и доступности медицинской помощи учреждения здравоохранения Гомельской области перешли на круглосуточный режим работы кабинетов МРТ. Теперь магнитно-резонансная томография стала доступнее. Так, продолжаем двигаться дальше. Еще важная история. В колледже Гомельской области в этом году появилась 31 новая квалификация. Часть из них циклично, каких-то специалистов когда-то такого профиля уже готовили, но сейчас потребность в них увеличилась, поэтому набор открыли снова. Есть специальности, которые появились и впервые. Так, еще важная история. Специализированный холдинг агросервиса намерен создать в Брестской области. Развитие агросервисов и оказание им услуг – это важная история. Стратегия предусматривает создание холдинга «Брест-Обл-Агросервис» и вхождение в его состав 8 предприятий. Уже принято соответствующее решение облисполкома. Вот так вот рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
2: 8 часов 46 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Обзор прессы». Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. Так, СБ «Беларусь» сегодня. 25 лет назад Александр Лукашенко вручил первую в истории суверенного государства награды героям Беларуси. Как это было? Более подробно читайте на странице СБ «Беларусь» сегодня. Там же страсть к воде у них передается по наследству рассказом о династии Плавчих из Орши. Более подробно читайте на странице СБ «Беларусь» сегодня и газета «Республика». В марте рассказали, как вернуть или обменять товар надлежащего качества. Вот такой обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Александр Шпаковский. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.

0: Снабков. Он отметил, что в ходе форума был подписан ряд контрактов на общую сумму инвестиций около 1 миллиарда долларов. Николай Снабков подчеркнул, что это соответствует прямому требованию президента страны, отраженному в директиве по развитию сотрудничества с Китаем, переходу от модели «центр-центр» к модели «регион-регион». Расширение сотрудничества в банковской и финансовой сферах обсудили накануне председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко и председатель Резервного банка Индии на полях финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге. Председатель правления Нацбанка подчеркнул, что сотрудничество между центральными банками стран сделает взаимодействие еще более эффективным. «Мы высоко ценим поддержку Индии на международной арене, особенно признательны за поддержку в получении Беларусью статуса полноправного члена ШОС и страны-партнера БРИКС в 2024 году», отметил Роман Головченко. И в завершении выпуска. В мемориальном комплексе Курганславы прошла репетиция видеоинсталляции, подготовленной ко Дню независимости. В этот праздник зрители смогут увидеть трансляцию видеохроники военных лет. Кадры о создании мемориала, дополненные световыми эффектами. Вечерняя программа 3 июля начнется в 22:10 выступлением президентского оркестра Беларуси, а в 22:35 посетителей мемориала пригласят на просмотр видеоинсталляции «Голос Кургана». Финалом праздничного дня станет республиканская акция «Споем гимн вместе», которая завершится фейерверком. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 91 копейка, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 18, в Минске и Бресте плюс 21, в Могилеве и Витебске плюс 24, в Гомеле 25 тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24 выше 0, в Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский. Лукашенко встретился с членами правительства Индонезии для обсуждения важнейших совместных инвестпроектов. Индонезийский бизнес заинтересован в расширении контактов с промышленными предприятиями Беларуси. Поезд памяти 2026 встретили на Белорусском вокзале в Москве. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале sb.by, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.
1: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, традиционно во второй части нашей программы, будем обсуждать самое важное событие, события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, а член постоянной комиссии по международным делам Александр Павлович Шпак. Доброе утро, Александр.
2: Доброе утро.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая, конечно же, касается развития нашей страны. Мы видим, что пристальное внимание сейчас к тому, что происходит в Индонезии. Напомню, что сейчас наш президент находится в длительной командировке, которая касается в целом, наверное, региона, да, и мы, конечно же, понимаем, что, скажем так, те точки на карте, которые обозначены, они, в принципе, будут вплетаться в развитие нашей страны. Вот прежде чем поговорим об Индонезии, хотел бы, наверное, еще вспомнить все-таки и озвучить здесь тему Китая, потому что то, что касается сотрудничества Беларуси и Китая, ну, давайте говорить прямо, для развития в целом и нашей страны, и в целом каких-то геополитических процессов, таких даже мировых, это очень и очень важно. Вот то, что касается сотрудничества Беларуси и Китая, какие темы обозначены, что ждет нас впереди? Самый главный вопрос, вот о чем мы думаем, простые белорусы, да, когда видим, что происходит.
2: Если мне не изменяет память, то прошедший визит в Китай – это 17-й визит Александра Лукашенко в Поднебесную в статусе президента Республики Беларусь, потому что ранее он также посещал еще Китай, будучи депутатом Верховного Совета в начале 90-х годов, и хотел бы отметить, что тогда далеко не всем было очевидно растущее значение Китайской Народной Республики. Более того, и в 90-е, и в начале 2000-х для определенных представителей политических кругов и экспертного сообщества было характерно такое пренебрежительное отношение к Китаю. Якобы вот эта фабрика по производству, мировая фабрика по производству не самых качественных товаров. Mm-hmm. Да? Китай всем доказал, что выбранная экономическая модель вкупе с политическим руководством Коммунистической партии Китая позволила этому государству стать одним из лидеров мирового развития. На сегодняшний день Китай с точки зрения экономики по ряду параметров опережает Соединенные Штаты Америки. Быстро и интенсивно укрепляются вооруженные силы Китайской Народной Республики, в том числе, исходя из специфики нынешней международной обстановки, к сожалению, тревожной. Mm-hmm. Китай развивает и свой ядерный потенциал, рассматривая ядерные силы как средство сдерживания. Китай и Беларусь находятся в отношениях всепогодного, всестороннего стратегического партнерства. Это огромный успех, на мой взгляд, для нашей страны и очень высокая оценка потенциала Беларуси со стороны Пекина. По какой причине? Потому что подобного рода партнерство, всепогодное, всестороннее стратегическое партнерство, китайская формулировка, это высшая форма в дипломатической иерархии Китая с точки зрения выстраивания взаимодействия с зарубежными государствами. Мы можем просто сравнить демографически, экономически Беларусь и Китай. Это несопоставимые величины по объективным причинам.
1: Ну, конечно, да. Мы видим цифры, мы понимаем.
2: Вместе с тем, мы с вами уже как-то затрагивали такую тему, что в современной политике, да и вообще всегда в международных отношениях далеко не всегда вес государства на международной арене определялся исключительно военными или экономическими показателями. Для своих масштабов Беларусь демонстрирует определенные успехи и в экономике, и в других сферах, но с точки зрения, конечно, сверхдержав, мы небольшая экономика, да? Но, тем не менее, международный вес нашей страны таков, и заинтересованность в развитии с нами отношений со стороны Китая такова, что Пекин сознательно пошел навстречу Беларуси, и по сути мы имеем улицу с двусторонним движением, то есть китайцы также в не меньшей степени заинтересованы в партнерстве с нашей страной, как и Минск заинтересован в развитии всесторонних контактов с Пекином. И надо сказать, что у нас ведь действует особый документ, директива главы государства о развитии всепогодного, всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой. Именно Китай наша страна рассматривает как проводник в мир шестого технологического уклада. Очень важно для Беларуси перейти на более продвинутые формы производства, внедрять высокие технологии в индустриальные, в отечественную индустрию, в производственные процессы. Здесь, в условиях попыток научно-технологического эмбарго нашей страны со стороны Запада, в условиях, когда Российская Федерация фактически защищает свой суверенитет на сегодня военным путем, вот, конечно, партнерство с Китайской Народной Республикой значит очень многое. И уже на сегодня есть масса позитивных примеров от белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень» и заканчивая совместным предприятием «Белджи». Вот. Это легковое автомобилестроение, которое в истории нашего индустриального государства, то есть Беларусь рассматривалась в советское время как производственный цех Советского Союза. Вот. И мы сохранили эту индустрию, тем не менее у нас не было легкового автомобилестроения, не было таких компетенций. А сейчас есть, и надо отметить, что увеличивается степень локализации. И Белджи имеют успех не только на внутреннем рынке, но ориентированный на рынок государств Евразийского экономического союза, в первую очередь на российский рынок. Предприятие очень успешное, производящее качественную продукцию. Сам являюсь, значит, собственником автомобиля Белджи, и всем рекомендую.

0: эту марку машины.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Следующая тема. Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июля прибыл с официальным визитом в Республику Индонезия. То, что касается тем для переговоров, конечно же, сейчас обсудим. Они тоже очень важны. Но хотел бы, наверное, начать с того, как встречали главу белорусского государства, потому что все-таки в дипломатических историях очень важны, конечно, детали. И конечно, то, что президента нашей страны встречались, во-первых, с таким национальным колоритом, ну, а во-вторых, действительно, с очень высоким уровнем. Это, конечно же, роты почетного караула, мотоциклетный эскорт, все на высшем уровне. Слушайте,
0: лично глава государства Прабова Субианта прибыл встречать своего белорусского коллегу. Это свидетельство огромного уважения индонезийской стороны к лично, к Александру Лукашенко. Мы понимаем, вот я в предыдущем комментарии, скажем так, говорил о определенном политическом весе белорусского государства. Во многом этот вес, конечно, определяется фигурой нашего национального лидера. Опытного, мудрого политика, заслужившего авторитет на международной арене. Как у тех, кто дружественно относится к Беларуси, так и, скажем так, у наших конкурентов и оппонентов. Но всех их объединяет понимание значения личности в истории. Лукашенко — это, безусловно, уже историческая фигура. Здесь без всякой какой-то лести, но и без ложной скромности мы говорим об этом. Вот, во-первых, это, конечно, дань уважения белорусскому лидеру. Ну и, конечно же, это дань уважения нашей стране. Индонезия заинтересована в развитии разносторонних контактов с Республикой Беларусь. Нужно отметить, что и с прошлым президентом Индонезии Видода у нас сложились хорошие отношения и поступательно наращивались торгово-экономические и политические связи. Правого Субианта продолжает политику своего предшественника, ну, привнеся определенные новые нотки. То есть это сильный государственный лидер. И Индонезия, я неоднократно обращался к теме этой страны, это, на мой взгляд, одна из ключевых точек современного мира, одно из ключевых государств. Быстрорастущая экономика. Плюс 5 в прошлом году ВВП они прибавили, 5,1. Значит, и эта тенденция устойчивая. Стоит задача, поставленная индонезийским правительством, войти в топ-10 мировых экономик. Эта задача, я бы сказал, успешно выполняется. Например, по паритету покупательской способности Индонезия уже в топ-10 экономик вошла. Вот. Промышленное производство порядка 50% от ВВП формирует, и доля промышленного производства растет. Емкий внутренний рынок, то есть внутреннее потребление обеспечивает экономический рост. Четвертое место страна занимает в мире по численности населения. 288 миллионов человек по состоянию на 2026 год. И население увеличивается. Это ключевая страна исламского мира. По количеству мусульман. И надо сказать, конечно, для нас представляет огромный интерес развитие партнерских отношений с Индонезией. И индонезийцы идут навстречу, Беларусь интересна для них. Президент сегодня подчеркивал географическое положение нашей страны. Да. Мы фактически центр Европы. Вот. И опять-таки Индонезия имеет соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом, которое постепенно имплементируется. Естественно, и в плане торгово-экономических контактов, с точки зрения создания совместных производств, совместных проектов в сфере науки и технологий, нам есть о чем поговорить с индонезийскими друзьями. Я бы отметил, что в прошлом году ведь прошел визит индонезийского лидера Прабова Субианта в Минск. Вот, это тоже как бы очень важно, и в такой теплой атмосфере индонезийский президент был принят Александром Лукашенко, и вот год прошел. Нужно понимать, что в это время на техническом уровне происходили серьезные контакты, велась предварительная проработка, скажем так, проектов двустороннего сотрудничества. Так всегда происходит. Это не обязательно было публично. Ну, какая-то информация и была в средствах, в СМИ. Но часто людской взгляд не задерживается на таких вот, скажем так, позитивных технических моментах. Больше нас интересует, конечно, катастрофы, аварии, там некие футуристические прогнозы, а здесь велась такая в хорошем смысле работа по подготовке фундамента двустороннего сотрудничества. И вот сейчас в рамках визита в Джакарту появилась возможность финализировать эту работу, поэтому столь широкий состав правительственной делегации вылетел в Индонезию с президентом Беларуси. Там вот сельского хозяйства и заканчивая образованием, да, кстати, и здравоохранением.
1: Ну, то, что касается направлений,
0: по всем направлениям, обратите внимание, Вадим Эдуардович подписан подписываются соответствующие соглашения, предполагающие конкретные шаги, конкретные проекты в плане белорусской

0: индонезийского взаимодействия. Я и так скажу, что не буду называть здесь цифры товарооборота, потому что некоторую статистику мы не разглашаем, но у нас очень положительные результаты в сотрудничестве с Индонезией, причем это не явление сегодняшнего дня. Это очень хорошо. Я отмечу, что задачу диверсификации экспортных потоков никто не снимал. Вот. И в этой связи, когда мы имеем хорошие контакты с Индонезией, когда мы имеем отношения стратегического партнерства, они уже формализованы, с Вьетнамом, когда мы активно сближаемся с Мьянмой. То есть получается, что Юго-Восточная Азия становится регионом приоритетных интересов Республики Беларусь. А что такое Юго-Восточная Азия? Это на сегодня именно туда смещается центр экономического развития, экономического прогресса планеты.
1: Кстати, вот говоря опять же о задачах, которые стоят перед нашими странами, президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговора с президентом Индонезии в широком составе заявил следующее. Заявил о схожести планов руководства двух стран сделать богатыми и самодостаточными Беларусь и Индонезию.
0: Да,
1: вот это очень, на мой взгляд, такой, знаете, понятный термин, потому что, ну да, мы здесь много говорим об экономике, но простой обыватель, простой гражданин, конечно же, очень хочет конкретно понять, что для него в итоге, да, вот то, что сейчас делает президент. Вот почему мы должны прислушаться к словам президента и в Беларуси, и в Индонезии?
0: Я уже объяснил значение Индонезии и потенциал индонезийского рынка для отечественного экспорта. Здесь все совершенно очевидно. Мы, конечно же, берем политическую составляющую, потому что без политического доверия сложно выстраивать и экономическое взаимодействие, да? Классический пример, это вот, допустим, когда сюда приходил западный бизнес в нашу страну, и, в принципе, инвесторы были очень довольны и качеством производимых товаров, услуг, и подготовкой, квалификацией белорусских специалистов. Но вмешался политический фактор. И эти инвестиции под давлением правительства их стран вынуждены были покидать нашу страну против своей воли. Поэтому нужна, конечно же, политическая близость. Мировоззренчески мы на сегодняшний день с индонезийским руководством очень близки. Более того, есть ряд исследователей эпохи Холодной войны, которые утверждают, что поражение Советского Союза было обусловлено тем, что противнику удалось, скажем так, не допустить перетягивания в наш лагерь, в наш социалистический лагерь, таких ключевых стран, как Бразилия, Индонезия и Нигерия. Вот. На сегодняшний день мы видим, что ситуация складывается несколько иначе. Вот. И Бразилия, и Индонезия, по сути, выстраивают отношения с нашей страной и с нашими союзниками. То есть Беларусь же не является глобальным актором, да? Но мы находимся в лагере стран, выступающих за многополярный мировой порядок. Там же находится и Индонезия. Вот. В этом плане мы суверенисты, мы ставим во главу угла приоритет национальных интересов, но при этом взаимоуважительное развитие без вмешательства в внутренние дела независимых государств. То есть это вот нас объединяет на сегодняшний день. И на этой политической основе мы в состоянии двигаться с точки зрения экономики, продвигаться вперед. А Беларусь – экспортно-ориентированная экономика. То есть мы должны продавать львиную долю производимых товаров и услуг. И если мы это успешно делаем, если мы имеем доступ на такие рынки, как рынок Индонезии, конечно, это будет положительно отражаться на благосостоянии каждого человека. Будут работы, будут заработные платы, будет развитие производства и экономии, торговли, экономики и науки.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут в нашем эфире. В эфире Альфа-Радио прозвучит короткий выпуск новостей, прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Для белорусов достаточно работы в Индонезии и есть готовность серьезно развивать взаимодействие. Об этом президент Беларуси заявил на переговорах с президентом Индонезии Прабова Субианта. Беларусь предлагает Индонезии ввести безвизовый режим и открыть прямое авиасообщение. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, который входит в состав делегации, сопровождающей президента Беларуси в ходе его официального визита в Индонезию. Белорусские экспортеры по результатам биржевых торгов в первом полугодии этого года увеличили поставки молочной продукции в страны Юго-Восточной Азии на 15%. Учреждения высшего образования Беларуси завершают прием документов у абитуриентов-целевиков. С 4 по 10 июля в вузах пройдут внутренние вступительные испытания. И по 12 июля состоится зачисление абитуриентов-целевиков. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 19, в Минске и Бресте плюс 22, в Могилеве и Витебске 24 тепла, в Гомеле плюс 25. Сегодня в Витебске ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24 выше 0. В Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.
2: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: эфире Альфа-Радио.
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Александр Шпаковский. Александр, следующая тема. В Беларусь в июне прибыло более 7500 граждан Украины. Мы видим, что на данном этапе, несмотря, давайте говорить прямо, на очень серьезную информационную войну, на очень серьезное информационное давление в адрес нашей страны, люди продолжают ехать в Беларусь. Почему так происходит? Тем более сложными путями едут.
2: Я хотел бы остановиться на том, что иногда на прибытии украинцев в нашу страну начинают спекулировать разные силы. И отметить, что Государственный пограничный комитет, другие уполномоченные структуры внимательно отслеживают тот миграционный поток украинских граждан, которые направляются в нашу страну, либо используют нашу территорию для транзита в Российскую Федерацию. Mm-hmm. То есть здесь нет причин для беспокойства. Вот. И с момента начала специальной военной операции в 2022 году, когда Беларусь фактически оказалась прифронтовым государством, были попытки определенных украинских деструктивных сил и специальных служб наладить агентурную работу на нашей территории, совершать диверсии. Вы помните, чем это все закончилось. Угу. Поэтому я бы хотел призвать соотечественников к спокойствию в этом вопросе. Вот. Мы внимательно следим и контролируем, кого, скажем так, в нашу страну стоит пускать, да, а кому следует ограничить въезд на территорию Беларуси из числа украинских граждан. Вместе с тем, с начала года порядка 44 тысяч граждан Украины прибыло в Республику Беларусь. Угу. Очень небольшой поток существует через белорусско-украинскую границу, там счет буквально на десятки идет. Угу. Вот в июне, по-моему, 7 человек.
1: 7 человек,
2: 7 да. человек. Угу. Нужно понимать, что это следствие все равно сохраняющихся контактов между пограничными службами и специальными службами наших государств. Как бы там, не выкаблучивались представители режима Зеленского, все равно на техническом уровне эти контакты существуют, и это в том числе свидетельство того, что есть возможность предотвратить эскалацию. Mm-hmm. Предотвратить эскалацию обстановки. Вот. Остальные через польскую границу, с территории Литовской Республики прибывают. Некоторые задерживаются у нас в Республике Беларусь. Кто-то дальше следует в Россию к родственникам и так далее. Но я бы хотел сказать, что те люди из Украины, которые принимают нашу правовую, политическую, трудовую культуру, по сути дела, интегрируются в общество, и мы рады подобного рода людям. Вот, они достаточно быстро приобретают здесь те же социальные возможности, что и граждане Беларуси. На это направлено, кстати, наше законодательство. Вот. Обратите внимание, что несмотря на откровенно недружественную политику, которую проводит режим Зеленского в отношении нашей страны, где-то это с 2020 года началось, вот, наверное, соответствующие целеуказания получили, власть имущие в Киеве. Но мы никогда не в своей информационной политике, ни с точки зрения законодательства, не демонизировали и не дискриминировали украинцев.
1: Кстати, вот опять же, я, наверное, напомню, что президент Беларуси Александр Лукашенко совсем недавно на встрече с губернатором Московской области подтвердил готовность открыть украинцам доступ в белорусское приграничье для сбора дикоросов, как это было в прежние годы. Вот о чем вы говорите.
2: Вы знаете, я бы хотел сказать следующее, что глава государства как политический деятель в свое время начинал в качестве энтузиаста объединения восточнославянских народов. То есть он поднимал эту теорию, выносил ее в публичное поле. И могу сказать, что вот Лукашенко от такого подхода славянского единства не отошел. Обратите внимание, как президент предлагает разрешать украинский кризис. Понятно, вовлечены ведущие мировые державы, некоторые напрямую поставками оружия, разведданных и так далее. Вот. Но вместе с тем президент неоднократно говорил, что вот есть этот глобальный уровень, рамка, да, там сейчас это выражение дух Анкориджа, оно ругательным стало, но вместе с тем все равно Россия, Штаты, Европейский Союз, они должны на глобальном уровне обсудить архитектуру безопасности. А есть уровень локальный. Как дальше будут жить три восточнославянских народа? И здесь, конечно, необходимы контакты между Киевом, Минском и Москвой. Вот так предлагает президент, и, на мой взгляд, это абсолютно правильно. Вот. И глава государства неоднократно подчеркивал, что все равно вот взаимодействию в рамках нашей цивилизации, сохранению цивилизационного единства, нет альтернативы. Вот. Украина может сейчас как угодно себя вести. Последствия крайне негативные для этой страны, вот этого авантюрного курса, который избрало руководство в Киеве. И более того, мы видим, что вот верхушка, верховоды киевские, они и сами, в общем-то, рады пространство войны расширить. Mm-hmm. Еще и подталкивают к этому, вот, скорее всего, представители Туманного Альбиона. Вот, потому что, ну, Беларусь здесь, она как бельмо на глазу.
1: Это точно, да.
2: Понимаете, островок спокойствия, стабильности, правопорядка, вот, мира. А в это время в соседней стране вот эти людоловы режима Зеленского, они просто хватают людей на улицах, отправляют на фронт, значит, в армии процветают пытки, значит, унижение, вымогательство и так далее. Все это как бы люди же имеют возможность сравнить, в том числе те люди, которые приезжают к нам. И в этой связи, конечно, там есть определенное желание спровоцировать Беларусь, чтобы мы вступили в войну. Ну, во-первых, президент неоднократно точку зрения высказывал на этот счет. Мы инициативно ни с кем воевать не будем, мы эти провокации оставляем без внимания. Но это не значит, что мы не готовимся с точки зрения обороноспособности. И, допустим, вот этот жест доброй воли, готовность открыть границы для жителей приграничных территорий, которые всегда, в общем-то, там в этом процессе участвовали. Мы традиционно и раньше так делали. Вот, это не значит, что мы государственную границу не контролируем. Мы создаем дополнительные подразделения на южном направлении с точки зрения охраны государственной границы. И поверьте, как бы там ни пыталась украинская пропаганда и вот эти вот, есть белорусское слово такое, подбрехичи, да, которые подгавкивают им. Вот наши местные беглые экстремисты, которые готовы вот в любую тему антибелорусскую вписаться, вот, и за деньги вообще рьяно, и бесплатно, исходя просто из ненависти к нашей стране, как бы они там ни подгавкивали и не пытались наше государство представить в качестве слабого, но все это не соответствует действительности. Вот, в случае необходимости функциональное, управляемое белорусское государство перестроится на любые рельсы, вот, включая военные. Нам бы этого, конечно же, очень не хотелось. А зачем? Нам на сегодняшний день ввязываться в войну. Это нужно быть самоубийцей. И Александр Лукашенко, который сравнивал когда-то Беларусь с хрустальным сосудом, да, который он держит на своих руках, а я сравнил бы, наверное, вот ценность, он как атлант. Вот, и держит наше белорусское небо. Ну, конечно же, он не потянет Беларусь в пространство войны. Ну, вот, единственное для нас, это, конечно, готовность защищать родину. В случае необходимости мы это будем делать. Я могу с уверенностью это сказать. Мы неоднократно в своем депутатском коллективе обсуждали возможные сценарии развития событий. Поверьте, если произойдет агрессия против белорусского государства, вот, дадим такой отпор, что мало не покажется. Никого мы не боимся.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема. Мы здесь, кстати, в этой студии не единожды говорили о том, что некие решения Дональда Трампа не всегда будут, скажем так, сразу внедряться в жизнь. И вот такая история уже в плане информационного такого интересного факта прозвучала. Верховный суд США пошел против Трампа в вопросе ограничения прав на получение гражданства по рождению для детей иммигрантов. То есть мы видим, что те решения, которые были приняты Дональдом Трампом, сейчас, в принципе, по большому счету, Верховным судом нивелируются. Что происходит, Александр? Что
2: это за система? С первого дня второй каденции Трампа, а второй приход Трампа, безусловно, с точки зрения, скажем так, его влияния и возможностей, рычагов управления, Трамп гораздо сильнее, чем вот в момент первой каденции. Но с первых дней второго президентского срока решения Трампа торпедировались. как на уровне штатов, так и оспаривались в судах. Я сейчас не приведу статистику, mm-hmm. но там не менее половины вот, принятых решений.
1: Громко звучит?
2: Да, факту, громко да. звучит, но по факту, когда доходит дело до исполнения, находится большое количество юридических закорючек, которые позволяют не выполнять решения главы государства. Трампа находится в конфликтных отношениях с многими органами государственной власти. Демпартия США, по сути, сохраняет серьезные позиции. Глубинное государство настроено на реванш. Mm-hmm. И вообще, обратите внимание, что Дональд Трамп как-то немножко притих в последнее время. А с чем это связано? Это связано с тем, что его подтолкнули к проведению военной авантюры против Ирана. Значит, на кураже после успешной, как ему казалось, спецоперации по похищению президента Венесуэлы Мадуро он влез, вляпался, даже я сказал бы так, вот в эту некрасивую иранскую историю и ничего там не достиг. К радости своих европейских завистников и оппонентов, они же тихонечко, как мыши под веником сидели, но Трампа ненавидели все это время. К радости реваншистов из Демпартии США, к радости тех лиц из окружения Трампа, которые, возможно, сознательно подталкивали его к принятию губительных решений. И вот на этом фоне, понимая, что Трамп ослаб, часть электората, он так и не объяснил, зачем Соединенные Штаты воевали в Иране, не смог это сделать, даже с учетом того, что он политик-популист. То есть, вроде бы как, его слово, оно прямо попадает в сердце простому человеку, американскому реднеку. Он не смог объяснить, зачем воевали в Иране, что получили в итоге, вот, и как теперь разгребать эти последствия. В этой ситуации, конечно, и глубинные государства США, и судебная власть, они поднимают голову, и таких прецедентов будет все больше. Mm-hmm. Вот. И если Трамп проиграет промежуточные выборы в Конгресс, если американцы уступят демократам, то, конечно, будет терять рычаги управления и возможности влиять на внутриполитическую ситуацию в США и внешне политику нашей страны. Я бы, кстати, не сказал, что для наших интересов это хорошо. Потому что, повторюсь, с точки зрения белорусоцентричного подхода, которым мы руководствуемся в первую очередь, да, многие шаги Трампа на международной арене нам кажутся безумными. Угу. Но вместе с тем администрация Трампа ведет с нашим руководством диалог. И мы этот диалог поддерживаем. И диалог для нас гораздо лучше конфронтации со сверхдержавой, как это было при Байдене. Мы знаем, что глубинные государства и эти глобалистские круги, они настроены совершенно по-другому. Поэтому президент и определенные советы давал Трампу, ну, скажем так, как там, да, у Высоцкого в песне «Жираф большой, ему видней». Но на практике оказался прав наш лидер, который рекомендовал своему американскому коллеге не размахивать дубинкой, вот, а заняться бы лучше действительно тем, чем он обещал в самом начале, make America great again, то есть внутренними проблемами. И вот он внутренние проблемы пытается решить, а с учетом того, что фигура ослабла, да, уже суд его решение отменяет.
1: Ну что ж, спасибо огромное. В завершение еще одна тема. Встречаемся в преддверии Дня независимости Республики Беларусь. Это главный праздник белорусской государственности, который мы отмечаем ежегодно в честь освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Вот сейчас мы видим, Александр, что этот день, этот праздник, в преддверии которого мы здесь сегодня в этой студии общаемся, конечно же, обретает новые смыслы. Вот почему так происходит и почему важно действительно этот праздник развиваться, сохранять. Ну и еще, конечно же, хотел бы, наверное, коснуться темы, которая касается решения празднования Дня независимости. Напомню, было принято 3 июля. Отмечать День независимости 3 июля было принято в ходе республиканского референдума в 96-м году. Вот это голос, это решение белорусского народа. Почему это важно?
2: Ну, смотрите, вот с точки зрения исторической справедливости, в 91-м году белорусы против своей воли оказались выброшены из семьи советских народов. Потому что, значит, белорусский народ на соответствующем референдуме голосовал за сохранение СССР. Вот. Тем не менее, ряд политических деятелей, и, кстати, моя теория заключается в том, что вот в первую очередь в Москве решался вопрос будущего Советского Союза, и там верхушка тогдашняя решила, что Советский Союз им не нужен. Вот. Нужно, значит, отсекать от себя бывшие союзные республики и как можно быстрее устремляться в процесс приватизации, чтобы все это национальное достояние оказалось в собственности узкой группы лиц. Да, ну, это такая авторская mm-hmm. подводка. Вот. А что касается нашей ситуации. Ну вот, белорусский народ выступал за сохранение СССР. Насколько было справедливо День независимости определять дату голосования, да, о том, что мы выходим из состава Советского Союза? Народ не принимал эту дату. А какую дату принимал народ? День республики. 3 июля. Почему? Потому что для белорусского народа гитлеровская оккупация, пожалуй, была самым суровым испытанием в истории. Погиб каждый третий белорус. Значит, более 1 000 000 наших соотечественников, 1 300 000 сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Угу. Значит, нет таких преступлений, которые не совершали бы гитлеровцы и их пособники на территории Беларуси. Все это было очень живо. Это сейчас живо. Представьте, насколько это было живо тогда, в начале 90-х, когда еще множество было ветеранов живых, дети их, дети войны. Все это люди видели, помнили. И, конечно же, когда встал вопрос, какая дата действительно является подлинным днем нашей независимости, безусловно, день освобождения белорусской mm-hmm. столицы. Столица Белорусской Советской Социалистической Республики, города Героя Минска. Вот. И, конечно, в этой связи 3 июля имеет под собой глубокую историческую подоплеку. В отличие от другой даты, которая нам предлагалась, она и не прижилась, и никто не помнит ее. Вот. И в этой связи, да, вы говорите о новых смыслах, безусловно. Сталкиваясь с угрозами нашей независимости, что особенно актуально в последние годы, это не только попытка государственного переворота в 2020 году, это и война, которая бушует и рядом с нашими границами, и по всему миру. Вот. Белорусы особенно остро чувствуют ценность суверенитета. Mm-hmm. Вот. Суверенитет на сегодняшний день однозначно является консолидирующей ценностью нашего общества. И мы проводим разные памятные мероприятия и будем их проводить. Порой вот слышна критика, к чему эти там постоянные концерты, форумы, возложения, митинги, mm-hmm. реквием. Нужно понимать, что в идеологии ритуал имеет огромное значение. И пока мы соблюдаем этот ритуал, вовлекаем в него массы молодежи, детей школьного возраста, даже младшего школьного возраста, значит, мы помним, значит, мы обеспечиваем государственное развитие идеологическими смыслами. Вот я, например, вчера с огромным интересом и удовольствием в рамках своего округа принял участие в мероприятии в Ленинском районе, в Лошадском mm-hmm. парке у мемориала освободителям Минска. И видел вот и представителей трудовых коллективов, и школьники, старшеклассники, и совсем малыши. Все вот с цветами, все с пониманием важности этого момента. И передавая эту традицию от старшего поколения к будущим поколениям, конечно, мы закладываем таким образом фундамент суверенитета нашей страны, укрепляем его.
1: Кстати, ну еще финальный вопрос, не могу его не задать. 3 июля 44 года советские войска в ходе операции «Багратион» освобождают столицу Беларуси от немецких захватчиков. 3 июля 2026 года, это уже завтра. Александр, вот что показывает наша столица и в целом Республика Беларусь, какой подвиг белорусского народа? Потому что давайте говорить прямо то, что мы видим сейчас. И вот возвращаясь даже мысленно в те даты, да, в то время, мы понимаем, что белорусский народ проделал просто колоссальную работу, колоссальный подвиг, и трудовой подвиг в том числе, благодаря чему вот сейчас мы видим то, что находится вот в столице, в нашей стране. Вот как это вообще в целом должны оценивать наши потомки и в целом в истории оценка?
2: 82 года мирной жизни. Уникальный период в истории белорусского народа. Нужно, естественно, добрым словом вспомнить всех тех, особенно братские народы бывшего Советского Союза, кто участвовал в восстановлении нашей республики. Почему в нашем гимне в том числе закреплены вот, слова о братерском союзе народов? В Беларуси, да, доминирующая титульная нация – это белорусы, более 85%, но все равно живут люди, представители более чем 150 национальностей. И мы сумели вот в рамках этого национального многообразия сохранить мир, взаимоуважение к разным культурам, вот, и добиться консолидации общества вокруг mm-hmm. основополагающих ценностей, заложенных еще Великой Победой. И продолжаем это развитие в том же ключе, и надо отметить и советский период, и, безусловно, нельзя не отметить период суверенной Беларуси. Далеко не все народы сумели сориентироваться в обстановке все-таки геополитическая, величайшая геополитическая катастрофа 20 века, которую когда-то так Путин, президент России Владимир Путин охарактеризовал распад Советского Союза, я с ним солидарен в данном случае, не все сумели сориентироваться, не все сумели сделать правильный выбор, не все сумели поставить заслон деструктивным идеям, которые под внешне доброжелательными, скажем так, посылами и мотивами заходили в общество и в массовое сознание этих стран. Вот. В Беларуси это произошло. И да, мы уже отмечали сегодня историческое значение фигуры нашего лидера, но источником власти является народ. Чем силен Лукашенко? Он опирается на народную поддержку. На поддержку широких народных масс. В конечном счете наш народ демонстрирует мудрость, зрелость. И тот курс, который проводит глава государства, в полной мере соответствует интересам и чаяниям белорусского народа. Мы, наши ценности – мир, социальная справедливость, правопорядок, индустриальное развитие, наука, образование. Вот в этом, значит, в этой парадигме и происходит государственное строительство в Республике Беларусь.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня и послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. Также напомню, что завтра будни обязательно появятся в эфире. 3 июля, конечно же, будем здесь, в этой студии. Напоминаю, что в гостях у нас был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по международным делам Александр Павлович Шпаковский. Спасибо огромное, Александр, за емкий разговор.
2: Спасибо огромное всех соотечественников и людей доброй воли с предстоящим праздником, с Днем независимости Республики Беларусь.
1: Ну что ж, спасибо огромное. До встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна.
3: Альфа-радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

Для белорусов достаточно работы в Индонезии и есть готовность серьезно развивать взаимодействие. Об этом президент Беларуси заявил на переговорах с президентом Индонезии. Александр Лукашенко напомнил, что накануне состоялись переговоры на уровне членов правительства двух стран и уже достигнуты определенные договоренности. Наши министры и члены правительства с индонезийской и с белорусской стороны вчера встречались и обсуждали основные вопросы, основные направления нашей работы в Беларуси, в Индонезии и Индонезии. В Беларуси. Я абсолютно убежден, что о многом уже договорились, отметил глава государства. В продолжении темы Беларусь предлагает Индонезии ввести безвизовый режим и открыть прямое авиасообщение. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел.

Расширением географии покупателей и повышением экспортных цен на наиболее востребованные за рубежом отечественные молокопродукты. В этом году на бирже были зарегистрированы пилотные сделки по поставке белорусской молочной продукции в Индонезию и Малайзию. В частности, на индонезийский рынок было впервые реализовано сухое обезжиренное молоко и сливочное масло. И в завершении выпуска учреждения высшего образования Беларуси завершают прием документов у абитуриентов-целевиков. С 4 по 10 июля в вузах пройдут внутренние вступительные испытания и по 12 июля состоится зачисление абитуриентов-целевиков. Обязательным условием участия в приемной кампании на условиях целевой подготовки является наличие договора, подписанного абитуриентом и организацией и заказчиком кадров. По большинству специальностей также требуется, чтобы средний балл документа об образовании был не ниже 7. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 91 копейка, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 19, в Минске, Бресте и Могилеве плюс 22, в Витебске плюс 23, в Гомеле 24 тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24 выше 0, в Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

direction of the groove.

0: радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
2: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг. Вверх в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22.00.
3: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна, континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы,

Дорожная карта развития ключевых направлений сотрудничества между Белоруссией и Индонезией на 2026-2030 годы одобрена по итогам переговоров в Джакарте президентов двух стран Александра Лукашенко и Прабова Субианта. По итогам визита президента Беларуси в Индонезию также подписаны документы о развитии сотрудничества в различных сферах. Заключены меморандумы в области промышленной кооперации, культуры, здравоохранения, аккредитации. Подписано соглашение о сотрудничестве между Национальной Академии наук Беларуси и Национальным агентством исследований и инноваций Индонезии о научно-техническом сотрудничестве. В продолжении темы Александр Лукашенко провел исторические параллели между Белоруссией и Индонезией, народы которых знают цену суверенитету и независимости. Соответствующее заявление глава государства сделал в Джакарте на переговорах в расширенном составе с президентом Индонезии. Опыт, приобретенный в борьбе за право самостоятельно распоряжаться своей судьбой и своей землей, положен в основу миролюбивой, но твердой и последовательной политики белорусского государства на современном этапе, подчеркнул глава белорусского государства. Приоритетные направления сотрудничества между Белоруссией и Узбекистаном в социально-трудовой сфере обсуждаются.

одной из праздничных площадок города. В честь Дня независимости здесь пройдет большое семейное мероприятие с концертной программой, развлечениями для детей и взрослых, тематическими зонами и атмосферой настоящего народного праздника. Праздничная программа стартует в 10 утра. В течение дня гостей ждут музыкальные выступления, интерактивные активности, большая детская зона, ярмарка ремесленников, фудкорт, экспозиция военной техники и многое другое. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 91 копейка, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 18, в Минске и Бресте плюс 21, в Могилеве и Витебске плюс 24, в Гомеле плюс 25. Сегодня в Витебске ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24 выше 0, в Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Радио твоего дня.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

В Индонезии заключены контракты с Белоруссией на десятки миллионов долларов. Об этом президент Беларуси заявил представителям СМИ по итогам переговоров с президентом Индонезии Прабово Субианто сегодня в Джакарте. Александр Лукашенко сердечно поблагодарил президента Индонезии за приглашение посетить страну, а также за радушный прием, оказанный белорусской делегации. С теплотой вспоминаю свой предыдущий визит в Индонезию, который состоялся в 2013 году. С удовлетворением отмечаю, как быстро меняется ваша прекрасная страна и уверенно растет ее экономика, сказал президент. В продолжении темы Александр Лукашенко предложил в сотрудничестве с Индонезией не ограничиваться только торговлей, а развивать кооперацию. Об этом он заявил в Джакарте на переговорах в расширенном составе с президентом Индонезии. Глава белорусского государства выразил уверенность, что у сторон есть все возможности, чтобы вскоре на улицах Джакарты и других городов Индонезии появились в большом количестве автомобилей и другая техника, произведенная в Индонезии по белорусским технологиям. В Пинске открыли завод по производству пластиковых комплектующих для аккумуляторных батарей. Церемонию приурочили ко Дню независимости и 82-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Запуск этого производства позволяет усилить локализацию выпуска стартерных свинцово-кислотных аккумуляторов в Беларуси до 95% и снизить зависимость от импортных поставок комплектующих. И в завершении выпуска в Минске 3 июля в местах праздничных фейерверков ограничат остановку и стоянку автомобилей. Это традиционные 6 мест: Чижовка-арена, парк Павлова, Национальная библиотека, парк Угачависа, парк Победы и набережное водохранилище Дрозды. В этом году к этому списку добавился парк Янки-Купалы. С 19 часов допуск в эти места будет ограничен. И о погоде. Сейчас в Гродно и Минске плюс 21, в Бресте 23 тепла, в Могилеве и Витебске 24, в Гомеле плюс 25. Сегодня в Витебске ожидается плюс 27-29, в Могилеве.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: Традиционно 11 июля грандиозный праздник «Александрия собирает друзей». Большая развлекательная программа, выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника, интерактивные детские программы, молодежные площадки, площадка, посвященная году белорусской женщины, тематическая площадка «Зроблена у Беларуси», сырный фестиваль, демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба ДОСАВ. Концерт «Союзное государство» на Купале. И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
0: Альфа-радио. Мелодии нашей

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеется медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Живой диалог. Актуальные темы. Мужской и женский взгляд на события и факты, которые волнуют каждого из нас. Говорим о сложных вещах простыми словами в программе «Настоящая жизнь» с Вадимом Шепетом и Ольгой Шпилевской на Альфа-радио.
4: Привет, это программа «Настоящая жизнь» в эфире Альфа-радио. Традиционно говорим о темах, которые волнуют каждого из нас. С вами, конечно же, о темах, которые касаются нашей настоящей жизни. В студии Ольга Шпилевская и Вадим Шепет. Оля, привет.
5: Привет, Вадим.
4: Ну что, в преддверии Дня независимости встречаемся, поэтому, мне кажется, тему не то, что даже обсуждать, вот как бы выбор темы нет смысла в целом, даже не будем задумываться, конечно же, поговорим о Дне независимости Республики Беларусь. Сегодня в программе «Настоящая жизнь». Идет?
5: Идет.
4: Да, действительно, очень важный праздник, и праздник, который мы ждем на протяжении всего года, и скажу, ну, наверное, сразу вот свои какие-то впечатления. Все-таки, наверное, напомним тем, кто нас слушает, что праздник достаточно молодой, потому что решение праздновать Дня независимости именно 3 июля было принято в ходе республиканского референдума в 1996 году. Получается, 30 лет.
5: 30 лет. 30. В этом году мы отметим 30 лет, да.
4: Я вот, кстати, когда начал готовиться к эфиру, даже про это и думал, что, ты знаешь, все-таки в Беларуси, вот то, что касается таких важных составляющих нашей истории, нашей жизни, развития нашего государства, то, что касается вот каких-то таких важных судьбоносных решений, все-таки в Беларуси, наверное, как одной из немногих стран мира, советуются сомнением народа. Это очень важно.
5: Всебелорусское народное собрание яркое этому подтверждение.
4: Да, это точно. Поэтому то, что касается сегодняшней темы, сегодняшнего нашего разговора, День независимости Республики Беларусь, конечно же, очень важно, что все-таки решение о праздновании Дня независимости, напомню, было принято в ходе республиканского референдума. То есть мы сами белорусы приняли такое решение. Как готовишься к празднику? Вот давай так.
5: Ну, еще если вот погружаться в историю праздника, что такое Дни независимости? Кстати, их отмечают все страны постсоветского пространства как-то так поочередно, скажем так. Да, это такой вот парад суверенитетов. Так, когда случилась, ну, на мой взгляд, да, большая трагедия, когда развалилась одна большая единая страна. И вроде каждая из нас получила независимость, а потом с этой независимостью у кого-то пришла зависимость.
4: А кто поняла, что делать?
5: И я скажу, что все страны постсоветского пространства избрали же для себя как раз вот этот день, днем своего Дня независимости, своим праздником. А мы все-таки, как мудрый народ, мне кажется, как раз не вот эту печальную дату развала Союза взяли за основу Дня независимости, а День освобождения нашей столицы, города Минска, от немецко-фашистских захватчиков. Когда это, правда, был большой праздник для народа и остается большим праздником для народа, когда мы действительно стали независимыми, потому что мы освободились от коричневой чумы, освободили столицу нашей Родины. Вот это, наверное, гораздо более, не наверное, а точно гораздо более важная дата.
4: Кстати, вот то, что касается этой даты, то, что касается этого такого, скажем так, важного факта в жизни нашей страны, который действительно правильно говоришь, да, освободили Минск, но вот опять же, мы сейчас видим, что это касается всей нашей страны, и, конечно же, все это произошло, напомню также, что в ходе операции «Багратион», вот то, что касается этой даты, вот это, на твой взгляд, праздник, который больше должен затронуть кого? Людей постарше, либо молодежь, либо мы все-таки должны вместе сплотиться.
5: А при чем здесь возраст?
4: Вот, да,
5: ну,
4: то есть,
5: конечно.
4: По большому счету, все должны этот праздник воспринимать, наверное, каждый по-своему. Вот к чему я веду? Потому что, давай говорить прямо, я не зря начал с темы референдума, с того момента, что прошло 30 лет, потому что мне кажется, что люди, которые выросли вот за этот период, после 1996 года, они росли вообще в другой стране. И вот те понятия, как мы говорим, парад суверенитетов, они не то, что, ну, конечно, в книгах, в учебниках
5: в истории,
4: да, они знают, мы это с тобой проживали, наше поколение это проживала, и, конечно же, мы, наверное, чуть-чуть по-другому воспринимаем этот день. А вот ребята молодые, которые родились за годы независимости нашей страны, которым сейчас, не знаю, 20 лет, там, 29 лет, понимаешь, они уже вот этот праздник воспринимают совершенно по-другому, и они смотрят на него по-другому.
5: Ну, знаешь, мы празднуем, вернее, даже не мы, а вот поколение, которое было старше, когда освобождали столицу, они праздновали настоящий праздник, так. День освобождения столицы нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков. Это был такой особый праздник со слезами на глазах, с жертвами, с погибшими и так далее. Дальше, после референдума, когда 3 июля было определено как День независимости, мы с тобой праздновали это уже как День независимости. Mm-hmm. Еще раз повторюсь, мы, наверное, с разными ощущениями, да, потому что, с одной стороны, развалилась большая страна, и мы не осознавали до конца, что за трагедия произошла вот в тот момент. Со второй стороны, это реально праздник. Праздник, потому что, действительно, столица наша получила независимость, и мы продолжили жить как народ, мы продолжили созидать, продолжили строить свою страну знаково-знаково. Поэтому для нас это такой праздник. Ну, а для тех, кто жил, живет и будет продолжать жить в Беларуси, это еще и момент того, что они должны понимать, что такую же независимую свободную страну они должны передать и своим детям, и подрастающим поколениям. И именно же вот такой особый смысл заложен в том, что мы независимая, суверенная страна. Сколько мы говорим о том, как дорого стоит суверенитет, сколько мы говорим о том, как дорого стоит независимость. Это каждодневный труд и работа каждого человека, который живет на этой территории. Потому что независимой может быть страна только тогда, когда работает экономика. Экономика это когда работает? Когда работает каждый винтик в этой экономике. А кто это? Это мы, люди, которые своим трудом создаем благо для своей страны и для себя.
4: Кстати, вот говоря опять же о дате, говоря о том, что действительно дата выбрана не случайно, и дата объединяет нас, вот опять же, уже возвращаясь к тому, что даже мы с тобой обсуждали, да, несколько поколений, вот все-таки правильно сделал белорусский народ, что выбрал вот эту дату, потому что, мне кажется, люди, которые бы, скажем так, на стыке...
5: Ну, она знаковая.
4: Они, да, то есть они не понимали. А вот эта дата, дата освобождения Минска от немецких фашистских захватчиков, это то, что объединяет и молодое поколение, ребят, которым 14 лет, и которым 30 лет, и которым 70 лет, и которым 80 лет, да, и которым, как нам, чуть больше 40. Вот, да, то есть эта дата, она действительно, вот все-таки, на мой взгляд, на долгие-долгие годы заложила такой фундамент, что этот праздник приемлем всем, и всем понятен.
5: Конечно, конечно.
4: Поэтому очень важно.
5: Ты это вот, праздник.
4: Это праздник. Ты уже затронул эту тему, скажем так, парада суверенитетов, потому что, действительно, мне кажется, отмечать День независимости, некоторые страны постсоветского пространства это делают, когда, скажем так, не стало большой...
5: В основном все страны это и делают. Да, да, и только мы так и не делаем.
4: Как-то и радости-то, наверное, нет, потому что затронуты чувства, давай говорить, целого поколения людей. Я уверен, что многих людей, которые родились в Советском Союзе, которые жили в Советском Союзе, которые, да, были вопросы, там, да, были какие-то трудности, но все равно они с теплотой.
5: Ну, это переформатировало жизнь каждого из нас.
4: Да,
5: это
4: конечно.
5: Просто переформатировало жизнь каждого из нас. В один день мы все проснулись в другой стране, скажем так, и не до конца понимали, чем это будет чревато, и не до конца понимали последствия. То есть мы сейчас только вот понимаем, ощущаем все эти моменты. Ну, как есть.
4: Кстати, как Минск отметит День независимости в этом году? Вот тоже очень
5: ярко.
4: Составляющая. Ярко, действительно. Концерты, ярмарки, мастер-классы, спортивные площадки. Программа Дня независимости расписана до полуночи. А завершится торжество красочным, ярким салютом.
5: А до салюта. Вот эта прекрасная акция «Споем гимн вместе».
4: Вот, это вообще здорово. Действительно,
5: да.
4: Акция очень такая уже, скажем так, полюбившаяся.
5: Я рекомендую каждому вот прийти, не полениться, прийти на площадь и вот исполнить гимн вместе. Потому что это потрясающая энергетика, которая реально объединяет и реально вот слова гимна даже слушаются как-то по-другому, с особенным каким-то таким ощущением.
4: Ну,
5: поэтому всех...
4: Мы говорили про связь поколений, понимаешь?
5: Что семьями ребята, нужно, да,
4: семьи,
5: с детьми
4: молодые,
5: нужно прийти.
4: Взрослые,
5: потом увидеть вот этот парни, прекрасный салют.
4: Девушки, да, да. Все это нас объединяет. Вот, кстати, то, что касается этого момента, как мы отмечаем День независимости, действительно, мы видим, что в последнее время, ну, объективно, будем говорить, происходит такой еще больший разворот к тому, что белорусское общество, наш белорусский народ все больше и больше любит и ценит все то, что происходит здесь, в Беларуси. Мы видим, что на массовое гуляние, на массовое мероприятие приходит колоссальное количество людей. И это факт, который нельзя оспорить. Почему так происходит?
5: Еще приходит колоссальное количество гостей.
4: И это уже, да, отдельный разговор.
5: Мне кажется,
4: поговорим,
5: да, мне кажется, они специально приезжают, и им важно тоже быть вот с нами вместе. Почему праздники так отмечаются? Почему широко так отмечаются? Потому что, наверное, приходит осознание того, насколько дорог и важен каждый прожитый нами мирный день. Да, насколько важно уметь ценить, наконец-то мы понимаем, и мир, и свою независимость, и то, что вот мы можем спокойно, в теплый вечер, всей семьей прийти, ну, как-то провести даже вечер вместе. Куча интерактивных площадок, активностей в это время в городе. Это все, на самом деле, превращается в один такой большой народный праздник.
4: Кстати, вот говоря о празднике, да, ты знаешь, последнее время, то, что касается социальных сетей, огромное количество видео, это, кстати, видео от людей, которые приезжают к нам в гости, вот тоже затронул эту тему, и видео эти касаются вопросов безопасности, то есть удивлены вот наши гости, которые приезжают в Республику Беларусь, что действительно в Беларуси все безопасно, можно там сумочку оставить, ну, видео много, не буду здесь перечислять, но их огромное количество, удивлены и чистоте, которая остается после праздников, да, тут недавно видел видео в ТикТок, где человек показывал, как пляж там, да, с утра, вот, Снянка, огромное количество людей вечером, в 6 часов утра абсолютно чистый, ухоженный пляж, то есть мы видим, к сожалению, друзья, другие картинки, которые касаются, скажем так, наших соседей в той же Европе, любое массовое мероприятие. После него, я не знаю, как это назвать приличным словом в эфире, но выглядит жутко, грязно и замызганно.
5: Ты знаешь, вот
4: говорят,
5: я же только вернулась из одной стороны нашей соседки, так. Не буду даже говорить, это не соседка наша страна, это страна постсоветского пространства. Mm. Соседи наши большие, по большому дому, который назывался Союз Советских Социалистических Республик. Не буду говорить, из какой конкретно, для того, чтобы не обидеть ни в коем случае, потому что страна очень красивая, потрясающая. Но вот мы, значит, едем, и дорога, и, значит, пыль вот эта вот собрана на дороге, там камешки какие-то, такие mm-hmm. вот. Я молча на все это смотрю, так. Не хочу же обидеть.
4: Конечно.
5: И девушка, коллега моя, которая сидела рядом, смотрит так на меня и говорит: а скажите, это правда, что у вас моют асфальт? И этот вопрос как-то застал меня врасплох, потому что вот, если честно, моют, и как-то мы к этому...
4: Привыкли.
5: Да, и это не звучит так вот, прямо моют асфальт, да, это уборка, нормальная уборка, которая...
4: Это уже само собой разумеющееся.
5: Да, я говорю: да, правда. Она говорит: ты вот что, вот такого точно, нигде бы не увидел? Я говорю: вы приедете, сами посмотрите. Я не вижу.
4: Слушай, это очень
5: важно. Очень много таких плюсов, на которые мы не обращаем внимания, а люди, которые приезжают к нам, и это же слухи, которые вот расходятся, вернее, это не слухи, это правда, которая расходится вот с помощью народного радио, так разбегается.
4: Кстати, вот говоря о гостях, те, кто приезжает, а те, кто вот и видео такие снимает, рассказывает о нашей стране, обещали об этом поговорить. Кто едет в Беларусь? Потому что, давай говорить прямо, все-таки то, что касается операции «Багратион», то, что касается освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, то, что касается в целом истории освобождения всего
5: исторический
4: мира.
5: Исторический туризм.
4: Да, от немецко-фашистских захватчиков, к сожалению, мы вынуждены признать, и об этом говорили здесь с тобой не единожды в этой студии, в мире все, скажем так, разворачивается в другую сторону. По крайней мере, идут такие достаточно серьезные попытки. Где-то это удается. Опять же, к сожалению, можно ли говорить о том, что вот и такие праздники, они нужны, да, для нашего белорусского общества, но и нужны в целом для нашего региона, потому что приезжают люди благодаря безвизу, которые действительно хотят посмотреть и на праздник, и самое главное, почтить те даты, почтить те события, вспомнить еще раз о том, что было, о том, что мы действительно были освобождены от немецко-фашистских захватчиков. Вот этой такой страшной истории, которая, к сожалению, настигла историю нашей страны. Вот можно ли говорить о том, что это такая отдушина для целого такого пласта общества, европейского в том числе, кстати, я уже не говорю о постсоветском.
5: Я не помню кто, но мне кажется, это глава государства когда-то сказал о том, что наша страна – это страна-памятник. Потому что такого количества памятников на каждом шагу, на каждом километре, такого количества погибших на этой земле во время Великой Отечественной войны, и я сейчас говорю не только про красноармейцев, про тех, кто мужчин, которые защищали родину, разных национальностей причем. Здесь, в этой земле, лежат все. И казахи, и армяне, и кыргызы, и грузины. В этой земле лежат все. Это люди, которые освобождали большую родину, которые воевали за большую родину. И как это не может быть местом притяжения, и как это не может быть местом памяти, когда каждая национальность, которая сюда приезжает, понимает, что здесь предки, здесь те люди, которые вот как бы отдали свои жизни за то, чтобы защищать и эту землю, и эту страну. Может быть, поэтому у нас и мы под таким особым крылом, наверное, у Господа Бога, который вот оберегает нас от каких-то таких тяжелых вещей. И очень важно, как у нас эта память сохраняется, очень важно, как у нас все это плетается, вот эта историческая память, истории памятных мест, сожженных деревень и так далее, с современностью, с возможностью увидеть, как может развиваться страна на протяжении 30 лет, оставаясь независимой, не имея при этом каких-то больших природных богатств, а идя просто своим путем, тем путем, который вот выбрал народ, которым пошла страна и путь, по которому повел страну президент. Это, мне кажется, вот просто во всех отношениях уникальная территория, уникальная страна.
4: Кстати, мне кажется, что ты абсолютно правильно говоришь, и то, что уникальная территория, то, что это касается, опять же, памяти для всего нашего региона, это тоже очень важно. Мне кажется, европейские политики, может быть, надеемся, когда-нибудь поймут, что, в принципе, то, что делает Беларусь, вот как ты говоришь, да, мы страна памятников, то, что мы сохраняем, это в целом такой,
5: политики может... не поймут. Главное, чтобы это понимали и помнили
4: политики,
5: люди.
4: Люди, да. Может быть, другие политики, которые, я уверен, рано или поздно придут, потому что мы видим, что общество европейское, оно разделено, и мнения разделились, и восприятие тех или иных событий также воспринимается там очень по-разному, очень полярно. Так вот, можно ли говорить о том, что, в принципе, они должны сказать нам спасибо за то, что мы, опять опять же, охраняем вот наш регион, наш мир где-то от ростков нацизма, потому что, ну, если этого не делать, хорошо, давайте мы через какое-то время забудем эту историю, давайте забудем о том, что и Минск освобождали, давайте забудем и о концлагерях. Не хочется говорить предпраздничный день об этом, но это факт. Давайте забудем о том, что уничтожали людей, сжигали в печах, и как бы и это, мне кажется, сделать все для того, чтобы это снова выросло. А так, вот наши даты, это 22 июня, 9 мая, День Победы, День Независимости, 3 июля, все это вот хронология тех страшных событий, которые оберегает и Европейский Союз, в том числе, чтобы не поднимали голову.
5: Да, знаешь, по поводу должны, не должны, не знаю. Ну, как бы это же у каждого чувство внутреннее.
4: Ну, знаешь, хочется, чтобы...
5: Пусть они не скажут нам спасибо, но пусть они поймут, что то, что происходило на этой земле, это великая трагедия, которая спасала их народы и спасала их страны от действительно катастрофы, от человека ненавистничества, от человека убийства, от таких вещей, когда человек превращался в зверя. Вот это вот самое важное, чтобы они понимали и осознавали. Не надо нам говорить спасибо. Главное осознавать и не допускать подобных вещей больше.
4: Кстати говоря, Дни Независимости, вот опять же, когда готовился к эфиру, посмотрел, как отмечают праздники, подобные праздники в других странах.
5: Кстати, вот про страны мира. Когда у Соединенных Штатов Америки отмечают День Независимости? 4 июля. В начале наш праздник, а следом Соединенные Штаты 4 июля тоже отмечают свой День Независимости.
4: Но у них же День Независимости, он немножко завязан под другую историю, да?
5: Конечно.
4: Вот опять же, там некий такой, скажем, документ, декларации всевозможные, да? То есть там, по большому-то счету, сейчас...
5: Но мы их поздравляем.
4: Да, но тема отличается все равно. Вот то, что касается и Соединенных Штатов Америки, мы видим, что да, они также уверенно готовятся к этому празднику. Но вот глядя на то, как отмечают в других странах, вот в Индии, допустим, День независимости от британского владычества, он празднуется с невероятным восточным колоритом. Народной традицией в этот день стал запуск бумажных воздушных змеев. С самого утра небо над индийскими городами и там, опять же, в деревнях расцвечивается тысячами ярких змеев. Эта традиция символизирует обретенную свободу. Угу. Вот на твой взгляд, традиции хватает? Либо что это еще стоит думать для молодого поколения? А вот стоит какой-то вызов?
5: Ну, мне кажется, ты имеешь в виду традиции каких? Вот которые символизируют праздник, да?
4: Вот День Независимости. Угу. Да, у нас есть определенный, скажем так, уже ритуал сложившийся. Вот может, нужно ли думать еще о чем?
5: Ну, мне кажется, не надо навязывать. Нужно просто, они должны рождаться, рождаться и вызревать изнутри. Появляются ведь новые традиции празднования Дня Независимости. Сколько челленджей новых появляется в социальных сетях. Это ведь тоже такая история, да? То есть кто-то там поет вместе какие-то патриотические песни, кто-то запускает там другие какие-то истории, челленджи. Это тоже такие традиции, которые, ну, надо просто смотреть. Вот что зайдет, то и должно быть положено в основу какой-то, может быть, новой традиции, которая появится.
4: Хорошо. Вот то, что касается Года белорусской женщины. День независимости, Год белорусской женщины. Не могу тебе не задать вопрос.
5: День независимости белорусской женщины.
4: Так нельзя, подожди. Надо меня ловить на слове. Не бывать такому, не бывать.
5: Да ладно, мы зависимы, конечно.
4: Мы вместе, мужчины и женщины должны быть вместе. Именно тогда...
5: Взаимозависимы.
4: Да, взаимозависимы. И именно тогда и вот этот баланс существует. Вот Год белорусской женщины, День независимости белорусской женщины, как отмечают? Как белорусская женщина отмечает? Вот опять же, есть
5: мы отмечаем вместе со всей страной. Мы на самом деле не придумываем чего-то особенного или не делаем что-то, чтобы вот как-то там отличиться в этот день. Нет. Мы хотим и будем со своей стороной на всех площадях праздновать со своими семьями, возлагать цветы, участвовать обязательно в акции «Споем гимн вместе». Это такие хорошие традиции, которые вот лежат и в основе празднования Белорусского союза женщин.
4: Ну что же, время наше подошло к завершению. Это программа «Настоящая жизнь». Говорили сегодня о Дне независимости. Подытожим, Оль, что в итоге мы с тобой сегодня выяснили. Итак, выяснили, что в постсоветских странах отношение к Дню независимости отличается. Давай говорить прямо. В большинстве случаев этот праздник привязан к датам распада СССР или принятию декларации о суверенитете. Грустно.
5: Ну, парад суверенитета.
4: Для некоторых, да, для некоторых людей, поколений. И поэтому Беларусь пошла своим путем, который, кстати, еще раз напомню, подытожив программу, был выбран в ходе республиканского референдума в 1996
5: году. Важная историческая дата легла. Вот,
4: да. Важная историческая дата. Это дата, когда был освобожден Минск от немецко-фашистских захватчиков в ходе операции «Багратион». То есть мы, как уже стало как-то, знаешь, традиционно, пошли своим путем. Дальше. Эта дата, как мы с тобой выяснили, абсолютно уважаема и, конечно же, ценится разными возрастами. И это гордость страны для простых людей. Люди приходят, радуются, веселятся. Они понимают, что вот этот день, этот праздник, это действительно возможность лишний раз опять же убедиться в том, что у нас прекрасная страна. Дети, подростки, взрослые все празднуют. Мы выяснили с тобой, что этот день, День независимости Республики Беларусь, во-первых, привлекает внимание внимание гостей из-за пределов нашей страны. Ну, а во-вторых, это такой островок памяти в целом борьбы с нацизмом.
5: Да.
4: Громко, наверное, но я уверен, что это именно так. Вот что означает для каждого из нас День независимости. Так что будем завершать на сегодня программу. Осталось что нам сделать?
5: С праздником, дорогие слушатели!
4: Точно. Всех поздравляем с Днем независимости. Наша прекрасная страна – это действительно уникальная страна, поэтому будем ее любить, будем ее развивать.
5: Цените, любите, берегите.
4: Да, и, конечно же, будем отмечать День независимости. Так что с праздником, любимые, родные белорусы и белорусские.
5: Да.
4: Это программа «Настоящая жизнь». Слушайте нас на женском радио и, конечно же,
5: Альфа-радио.
4: Вадим Шепет, Ольга Шпилевская. До встречи!
5: Пока-пока.
3: Вадим Шепет и Ольга Шпилевская в программе «Настоящая жизнь» на Альфа-радио.
2: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, в какой из больниц Беларуси медсестры передвигаются на скутерах, какой новый метод лечения введен для пациентов с онкологическими заболеваниями и чем грозит неправильное использование кондиционера в жару, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте! Медсестры одной из могилевских больниц ездят на трициклах и скутерах. Все дело в том, что необходимые растворы бывают в 5-литровых бутылках, а площадь больницы, по которой приходится передвигаться, достаточно большая. На транспорте доставлять препараты быстро и удобно. В минувшем году в Могилеве открыли корпус экстренной хирургии кардиоцереброваскулярной патологии БСМП. На строительство и медоборудование потратили более 180 миллионов рублей. В новом 8-этажном корпусе есть кабинеты КТ, МРТ, рентген, кардиологическое отделение, гибридное рентгеноперационное, неврологическое отделение и ряд других. А медперсонал перемещается по больничным коридорам на скутерах и трициклах. Ученые впервые начали клинические испытания метода очистки крови в качестве экспериментальной вакцины против рака. Речь идет о технологии, которая удаляет из крови молекулы, мешающие иммунной системе распознавать и атаковать опухоль. Исследователи рассчитывают, что такое временное очищение крови позволит иммунным клеткам эффективнее реагировать на раковые антигены и усилит противоопухолевый ответ организма. Метод основан на процедуре, схожей с аферезом, которая уже применяется в медицине для фильтрации компонентов крови. В данном случае из кровотока удаляют специфические белки и другие вещества, которые подавляют активность иммунитета. Ранее эта концепция обсуждалась преимущественно теоретически и тестировалась в лабораторных условиях. Неправильное использование кондиционера в жару может навредить здоровью, предупреждают медики. Сильный перепад температур становится стрессом для организма и может привести к переохлаждению и снижению иммунитета. Оптимально, чтобы разница между улицей и комнатой не превышала 5 градусов. Опаснее всего, когда струя воздуха из кондиционера направлена прямо на человека. В этом случае развивается локальное переохлаждение и мышечный спазм, который приводит к миозиту, воспалению мышц. Кроме того, холодный поток может спровоцировать воспаление периферических нервов, боль или отит, если направлен в область уха. Поэтому кондиционер нужно настраивать так, чтобы воздух не бил прямо в человека. Также эксперты напоминают о важности регулярной чистки кондиционера. Яна Цыдик, служба новостей, Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Трошечки белорусского.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Для белорусов работы в Индонезии достаточно и есть готовность серьезно развивать взаимодействие. Об этом президент Беларуси заявил на переговорах с президентом Индонезии. Александр Лукашенко напомнил, что накануне состоялись переговоры на уровне членов правительств двух стран и уже достигнуты определенные договоренности.
1: Нам надо утвердить эти договоренности и без проволочки бюрократизма действовать. Только вперед по военному. Во время подготовки к этому визиту и находясь во второй раз уже в Индонезии за время своей президентской службы, я абсолютно убежден, что для белорусов работы в Индонезии достаточно. И мы готовы поработать серьезно, чтобы реализовать те цели, которые вы поставили перед своим гигантским народом и огромной страной. Господин президент, мы за короткий промежуток времени знакомства стали самыми близкими друзьями.
0: В продолжении темы в Индонезии заключены контракты с Беларусью на десятки миллионов долларов. Об этом президент Беларуси заявил представителям СМИ по итогам переговоров с президентом Индонезии сегодня в Джакарте. Александр Лукашенко сердечно поблагодарил президента Индонезии за приглашение посетить страну, а также за радушный прием, оказанный белорусской делегации. С теплотой вспоминаю свой предыдущий визит в Индонезию, который состоялся в 2013 году. С удовлетворением отмечаю, как быстро меняется ваша прекрасная страна и уверенно растет ее экономика, сказал президент. Эволюция цифровых технологий идет слишком быстро, чтобы контролировать ее постфактум. Такое заявление сделал председатель правления Нацбанка Беларуси Роман Головченко во время финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге. Второй день работы финансового конгресса Банка России продолжился закрытой международной сессией формирования многополярного финансового мира. Роман Головченко также обратил внимание на то, что необходимо сформировать действенные инструменты для скоординированной реализации перспективных международных проектов, которые трансформируют существующую архитектуру рынка и обеспечат финансовую автономию развивающихся экономик. И в завершении выпуска в мемориальном комплексе «Курган Славы» прошла репетиция видеоинсталляции, подготовленной ко Дню независимости. В этот праздник зрители смогут увидеть трансляцию видеохроники военных лет, кадры о создании мемориала, дополненные световыми эффектами. А вечерняя программа 3 июля начнется в 22:10 выступлением президентского оркестра Беларуси. В 22:35 посетителей мемориала пригласят на просмотр видеоинсталляции «Голос Кургана».

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Политолог Алексей Дермант о том, какие темы обсуждались в ходе рабочего визита Лукашенко в КНР.
2: Прежде всего, нужно понимать, что любой визит, официальный визит такого уровня, высшего уровня, то есть лидера нашей страны и встречи с лидерами других государств, они тщательно готовятся довольно длительное время. И в данном случае мы понимаем, что никакой спонтанности нет, есть актуальные вопросы, которые нужно оперативно решить, в том числе на высшем уровне. Поэтому я думаю, что логика этих визитов, она абсолютно понятна. С одной стороны, это постоянная тесная координация с нашим ближайшим союзником, с Российской Федерацией. Затем визит, по сути, ко второму по значимости союзнику и партнеру, это Китайская Народная Республика. При этом я бы сделал акцент на том, прежде всего, на экономике, на развитии, на технологиях. Мы с Китаем активно в последнее время развиваем именно эту тематику. Речь шла, допустим, о том, что критические технологии, которые необходимы Беларуси, мы будем развивать у себя, в том числе у себя, на своей территории с помощью КНР, китайских товарищей. И это важно, потому что сегодня происходит очень мощная гонка технологическая, кто выбьется вперед, кто останется на плаву, а кто, будет уходить из-за смены технологических укладов. Поэтому наш лидер, понимая это, он принимает стратегические решения. Как когда-то мы решали начинать отношения тесные с Китаем, так сейчас нужно эти отношения, направить в такое стратегически важное для нас русло. Это прежде всего технологии. Детали, я думаю, со временем мы узнаем. Тут уже понятно, о чем идет речь. Это электроника, это искусственный интеллект, это робототехника, то, что мы можем делать на своей базе.
3: Это темы будущего. Да,
2: это темы будущего и то, где у нас есть компетенции. То есть не всегда с нуля все нужно создавать. Иногда нужно, поменять какую-то базу производственную, взять на вооружение новые технологии, но, допустим, какие-то школы

0: мощности, производительные силы у нас уже есть. Но их нужно модернизировать. И мы этим занимаемся. Но для начала, конечно, для этого нужны такие серьезные договоренности, да? То есть на высшем уровне, ну, потому что тоже в Китае все не происходит спонтанно. Нужны решения, решения партийные, высшего руководства. Ну, чтобы вот эти отношения завертелись и приобрели такой, ну, серьезный всеохватывающий характер.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-Радио.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Ты слушаешь

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Политолог Алексей Дермант о первом форуме регионов Беларуси и Китая.
2: Мы выходим действительно вот на такие всеобъемлющие отношения. Потому что этот формат для Беларуси мы обкатали, он нам знаком, да, вот прежде всего в отношениях с Российской Федерацией, и он оказался очень эффективным. Он оказался эффективным прежде всего для экономики, вот сотрудничество регион и Беларусь, или даже регион Беларуси, еще какой-то регион России. Все это показало свою эффективность. Потому что любые решения, принятые наверху, на самом верху, такие глобальные, стратегические, их нужно спускать на землю. Вот регионы – это есть та самая земля, где нужно реализовывать конкретные проекты и доводить все эти решения, ну, вот, до конкретных проектов, конкретных исполнителей. И то, что мы вышли, ну, на такие отношения с Китаем, ну, это тоже большое достижение. Тем более мы понимаем, что там регион Китая, он может быть как там европейское государство по уровню ВВП, по населению, по емкости рынка, допустим, для той же самой белорусской продукции. Поэтому этот формат говорит о углублении отношений и, самое главное, о доверии. Китайская сторона тоже не стала бы вот выходить на уровень, ну, такой вот, не скажу даже глубинки, но вот таких регионов, да, глубинных Китая, где в том числе многое происходит, многое делается. Это значит, есть в Беларуси доверие, нас туда допускают, мы можем там работать с местными партнерами. И, ну, это прекрасно. Значит, и здесь у нас вот этот формат работает и показывает эффективность.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Политолог Алексей Дерман о визите Лукашенко в Индонезию.
2: Индонезия – это ключевая страна Юго-Восточной Азии и такой организации, как АСЕАН, объединяющий все государства практически Юго-Восточной Азии. И если взять этот регион, сравнить его, это вот как Европейский Союз по демографии и, нужно сказать, и по экономическому потенциалу, потому что именно там происходит бурный рост. А Индонезия, как я уже сказал, крупнейшая страна региона, более 200 миллионов человек, можно представить какой-то объем рынка. Страна активно развивается, страна находится на подъеме экономического роста. И чем нам это интересно? Опять же, возьмем те сферы, где Беларусь сильна традиционно, машиностроение, сельское хозяйство. Вот сейчас это в Индонезии все востребовано. Mm-hmm. Плюс те же самые биотехнологии, учитывая то, что и свое население нужно кормить, и производить, То есть вот в этом плане Беларусь и Индонезия, несмотря на разницу в объемах, масштабах стран, но тем не менее, скажем так, взаимосочетаемы. И все то, что мы традиционно предлагаем нашим партнерам на дальней дуге, в Азии, в Африке, в Латинской Америке, я думаю, вот таким прорывом может стать для нашего экспорта и визит президента. Тем более, что мы видим, в Индонезии интерес есть. Опять же, почему? Уважается политическая позиция Беларуси, уважается то, что мы, несмотря на все давление, стойко выдерживаем свою линию. Mm-hmm. И эта линия, такого не то, что антизападного, но скорее не поддаваться вот этому давлению западному. Она на самом деле в Азии, которые совсем недавно пережили колониальное вот это наследие, прошлое, оно вызывает очень большую позицию. И в этом плане у нас даже вот разговор, я думаю, начинается с общих ценностей, что и мы, и вы за суверенитет, независимость, против колониализма, против господства каких-то там избранных, которые себя такими назначили. И вот, а дальше начинается, а чем мы можем быть друг другу полезны? Угу. И я думаю, что вот сначала ценности, а потом экономика. Может быть, это мой взгляд такой субъективный, но я так это вижу. Потому что вот просто с экономикой иногда не получается, А вот когда все-таки ценности и общий язык какой-то, даже символический, вот я думаю, с Индонезией это как раз та тема.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
3: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, зачем это все сортировать?
4: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
3: А батарейки? Их куда?
4: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
3: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
4: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Радио твоего дня.

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Республику Союз Мьянма. Встреча главы белорусского государства с президентом страны Минаун Хлайном состоится сегодня. Лидеры стран, как планируется, проведут встречу в формате один на один для обсуждения наиболее актуальных вопросов белорусско-мьянманских отношений. На повестке дня сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, гуманитарной сфере и по другим направлениям. План совместных действий включает в себя конкретные мероприятия на период 2026-2028 годов. Беларусь готова помочь Индонезии в мелиорации рисовых полей. Об этом в Джакарте рассказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов. По его словам, Индонезия в целях обеспечения потребностей своего населения в рисе в последние годы активно расширяет посевные площади под эту культуру. Часть из них подлежит мелиорации. У нас есть эксперты, которые могли бы провести консультационную и практическую работу в части оказания содействия нашим коллегам, отметил Юрий Горлов. В Минске и в Москве в формате видеоконференц-связи прошло заседание комиссии парламентского собрания по здравоохранению. В мероприятии участвовали представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства здравоохранения, Министерств труда и соцзащиты двух стран. Парламентарии обсудили деятельность по разработке и внедрению программно-аппаратных комплексов телехирургии, а также ход подготовки к проведению в этом году и реализации в следующем году ряда мероприятий Союзного государства, в их числе оказание комплексной медицинской помощи гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, а также организация санаторно-курортного лечения ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Учреждения высшего образования Беларуси завершают прием документов у абитуриентов-целевиков. С 4 по 10 июля в вузах пройдут внутренние вступительные испытания и по 12 июля состоится зачисление абитуриентов-целевиков. Обязательным условием участия в приемной кампании на условиях целевой подготовки является наличие договора, подписанного абитуриентом и организацией, заказчиком кадров. По большинству специальностей также требуется, чтобы средний балл документа об образовании был не ниже 7. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 19, в Минске и Бресте плюс 23, в Витебске 25 тепла, в Могилеве и Гомеле 30. Сегодня в Витебске ожидается плюс 27-29, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 31-33, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24 выше 0, в Минске от 25 до 27 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза. Лишь в Гомеле и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Политолог Алексей Дермант подчеркнул, поезд памяти не консервирует историю, а сохраняет ее живой.
2: Любой такой интерактивный живой проект, а поезд памяти, на мой взгляд, к таким относится, он, ну, всегда вот воздействует, что ли, да, и на молодежь, да, и на осознание происходившего и теперешнего, ну, гораздо лучше. Это все равно что-то такое, ну, скажем так, не совсем музейное, на мой взгляд. Это более интерактивная вещь. Ну, тем более, когда это вот создается в кооперации союзной России и Беларуси. Mm-hmm. Ну, и то, что этот поезд курсирует уже по многим населенным пунктам Беларуси, значит, больше людей сможет приобщиться, посмотреть, увидеть. То есть вот такие проекты, они действительно сохраняют память живой. Не ее, на мой взгляд, не музеифицируют. Это самое важное. Ну, а наша задача, чтобы таких проектов было больше, охват больше, знания вот эти передавались. Ну, я думаю, что вот в союзном государстве как раз эта тема у нас на высоком уровне, и этот тоже проект, по сути, союзный. Поэтому уверен, что это все будет востребовано, будут еще и новые формы, но в целом вот у нас этот блок, связанный с исторической памятью, исторической политикой, с культивированием ценностей победы, очень мощный, и это наш базис.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Специалисты представили смарт-браслет Amazfit Helios Tab Pro. Ученые разработали метод измерения уровня фосфатов в медицине, сельском хозяйстве через смартфон, и новая народная серия Honor уже в Беларуси. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Специалисты представили смарт-браслет Amazfit Helios Tab Pro с двумя дополнительными трекерами. Система может отслеживать движение тела и анализировать эффективность тренировок. В нее входят умный браслет, датчик пульса и поясной трекер. В компании называют новинку системой для тренировок, которая отслеживает не только физиологические показатели, но и общую эффективность тренировок. Комплект поддерживает более 60 видов спорта и водонепроницаем на глубине до 50 метров, так что его можно использовать даже во время плавания. Ученые разработали простой и быстрый способ измерять фосфаты с помощью смартфона. Технологию можно использовать в медицине, сельском хозяйстве, а также во время экологического мониторинга и контроля качества воды. В образец добавляют новые разработанные реагенты, и примерно через 30 минут раствор окрашивается в зеленый цвет, который остается стабильным в течение нескольких часов, обеспечивая значительную гибкость при определении концентрации фосфатов. Чем их больше в образце, тем ярче и насыщеннее становится цвет. Затем камера телефона фиксирует этот цвет, а приложение превращает изображение в цифровые данные. После этого программа анализирует их и рассчитывает концентрацию фосфатов. Метод дает надежные и одинаковые результаты при повторных измерениях. Реагент может храниться более года при комнатной температуре. В Беларусь приехали два новых смартфона – Honor 600 и Honor 600 Pro. Начнем с того, что объединяет устройство. Это экран – один из главных козырей серии. Тончайшие рамки, высокая скорость матрицы и технологии защиты зрения делают его универсальным решением как для мультимедиа, так и для повседневного использования. Дизайн тоже выдержан в едином стиле. Тонкий корпус толщиной менее 8 мм, аккуратный блок камеры, премиальные материалы. При этом оба смартфона защищены по стандартам IP68, 69 и IP69K. Редкость даже для более дорогих устройств. Задние панели блок камер выполнены как монолитная деталь из сверхпрочного композита. Доступны следующие цветовые варианты – оранжевый, бежевый и черный. Оба устройства, кстати, также умеют заряжать другие гаджеты проводным реверсивным питанием мощностью до 27 Вт. Обе модели делают ставку на мобильную фотографию. Основной сенсор на 200 мегапикселей. Фронтальная камера на 50. В целом набор выглядит внушительно и закрывает большинство запросов. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко сегодня в Джакарте провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. Белорусский лидер напомнил, что накануне состоялись переговоры на уровне членов правительств двух стран и уже достигнуты определенные договоренности.
1: Господин президент, неформально, абсолютно душевно хочу всей делегации белорусской поблагодарить вас за тот дружеский, искренний и откровенный прием, который был предоставлен нашей делегации. Благодаря вашей физической активности мы вчера уже провели с вами хороший разговор, который послужит основанием и фундаментом для дальнейших наших шагов по улучшению отношений. Нашим министрам, члены правительства с индонезийской и белорусской стороны вчера, встречаясь, обсудили основные вопросы, основные направления нашей работы Беларуси в Индонезии, Индонезии в Беларуси. И я абсолютно убежден, что о многом уже договорились, поэтому нам надо утвердить эти договоренности и без проволочки, бюрократизма действовать, только вперед по военному.
0: В продолжении темы во время переговоров в расширенном составе Александр Лукашенко провел исторические параллели между Белоруссией и Индонезией, народы которых знают цену суверенитету и независимости.
1: Я очень вас благодарю за приглашение посетить эту цветущую страну и за гостеприимный прием, оказанный белорусской делегацией в стране тысячи островов. После вашего избрания в 2024 году политический диалог и экономические связи между нашими странами заметно активизировались благодаря той активной позиции независимости, которую вы заняли. Главными принципами сотрудничества для нас являются взаимное уважение, готовность оказывать поддержку друг другу, в том числе на международной арене. Несмотря на географическую удаленность, между белорусами и индонезийцами много общего. Вам удается успешно воплощать в жизнь ваш девиз «Единство в многообразии», высеченный на государственном гербе страны. Прекрасно. В этом суть тоже нашей политики.
0: С 22 июня в Беларуси зарегистрировано 111 обращений за медицинской помощью из-за тепловых травм, заявили в Минздраве. Из них 48 пациентам потребовалась госпитализация, а 63 гражданам помощь оказана амбулаторно. Пиковым днем стало 1 июля, зафиксировано 43 обращения. Из них 15 случаев пришлось на южный регион, Брестскую область. Жара – серьезный фактор риска для здоровья человека, особенно при наличии хронических заболеваний. Из-за обезвоживания организма увеличивается количество инсультов и инфарктов. В этот период важно соблюдать простые меры профилактики, исключить длительное тепловое воздействие, находиться в помещениях с кондиционером и пить больше чистой воды. В преддверии Дня независимости поезд Победы завершает свой маршрут следования по Беларуси. Последней точкой стал Минск. В столице он проработает 4 дня. За 15 дней поезд Победы посетил 6 городов Беларуси. И в преддверии Дня независимости завершающей точкой маршрута стала столица. Уникальный передвижной музей олицетворяет масштаб подвига советского народа. В составе поезда 10 тематических вагонов, каждый из которых отдельная

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе.

0: Эталон. Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
1: Традиционно 11 июля грандиозный праздник Александрия собирает друзей. Большая развлекательная программа. Выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника. Интерактивные детские программы. Молодежные площадки. Площадка, посвященная году белорусской женщины. Тематическая площадка «Зроблена у Беларуси». Сырный фестиваль. Демонстрационные выступления. Могилевского аэроклуба ДОСАВ. Концерт «Союзное государство» на Купале. И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление – строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, в какой из больниц Беларуси медсестры передвигаются на скутерах, какой новый метод лечения введен для пациентов с онкологическими заболеваниями и чем грозит неправильное использование кондиционера в жару, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Медсестры одной из могилевских больниц ездят на трициклах и скутерах. Все дело в том, что необходимые растворы бывают в 5-литровых бутылках, а площадь больницы, по которой приходится передвигаться, достаточно большая. На транспорте доставлять препараты быстро и удобно. В минувшем году в Могилеве открыли корпус экстренной хирургии кардиоцереброваскулярной патологии БСМП. На строительство и медоборудование потратили более 180 миллионов рублей. В новом 8-этажном корпусе есть кабинеты КТ, МРТ, рентген, кардиологическое отделение, гибридное рентгеноперационное, неврологическое отделение и ряд других. А медперсонал перемещается по больничным коридорам на скутерах и трициклах. Ученые впервые начали клинические испытания метода очистки крови в качестве экспериментальной вакцины против рака. Речь идет о технологии, которая удаляет из крови молекулы, мешающие иммунной системе распознавать и атаковать опухоль. Исследователи рассчитывают, что такое временное очищение крови позволит иммунным клеткам эффективнее реагировать на раковые антигены и усилит противоопухолевый ответ организма. Метод основан на процедуре, схожей с аферезом, которая уже применяется в медицине для фильтрации компонентов крови. В данном случае из кровотока удаляют специфические белки и другие вещества, которые подавляют активность иммунитета. Ранее эта концепция обсуждалась преимущественно теоретически и тестировалась в лабораторных условиях. Неправильное использование кондиционера в жару может навредить здоровью, предупреждают медики. Сильный перепад температур становится стрессом для организма и может привести к переохлаждению и снижению иммунитета. Оптимально, чтобы разница между улицей и комнатой не превышала 5 градусов. Опаснее всего, когда струя воздуха из кондиционера направлена прямо на человека. В этом случае развивается локальное переохлаждение и мышечный спазм, который приводит к миозиту, воспалению мышц. Кроме того, холодный поток может спровоцировать воспаление периферических нервов, боль или отит, если направлен в область уха. Поэтому кондиционер нужно настраивать так, чтобы воздух не бил прямо в человека. Также эксперты напоминают о важности регулярной чистки кондиционера. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко приветствовал решение индонезийской стороны об открытии посольства в Минске. Об этом он заявил в Джакарте на переговорах в расширенном составе с президентом Индонезии Прабово Субианто. Уверен, что эта дипломатическая миссия будет рука об руку работать с белорусским посольством в Джакарте, поможет нарастить интенсивность контактов между нашими странами, подчеркнул президент.
1: Мы приветствуем решение индонезийской стороны об открытии посольства в Минске. Я уверен, что эта миссия дипломатическая будет рука об руку работать с белорусским посольством в Джакарте, поможет нарастить интенсивность контактов между нашими странами. Мы окажем, господин президент, всяческую поддержку тому человеку, которого вы направили в Беларусь, вашему послу.
0: Беларусь и Индонезия уже заключили договоры на десятки миллионов долларов, заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом Индонезии. Лидеры Беларуси и России одобрили дорожную карту развития сотрудничества между странами.
1: Сегодня на переговорах присутствуют представители ключевых ведомств Беларуси и Индонезии. Каждый из них уже обсудил с коллегами круг отраслевых задач. Это говорит об обоюдной нацеленности на активизацию всестороннего взаимодействия. И вы в шутку, но очень точно определили ход наших переговоров. Нам и делать практически нечего, потому что министры хорошо поработали. Это действительно так. Будем в этом направлении двигаться вперед. Потенциал нашего сотрудничества, господин президент, значительный. И дело не в том, что вы гигантская страна, мы по сравнению с вами невеликое государство, но мы обладаем нужными для вас технологиями и компетенциями.
0: Зимбабве заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Беларусью в области биржевой торговли. Отличительной особенностью сотрудничества Зимбабве с Беларусью является его взаимовыгодный характер, который позволяет обеим сторонам реализовывать свой производственный, торговый и инвестиционный потенциал. Стороны договорились составить расширенный перечень продукции белорусского и зимбабвийского производства, которая могла бы послужить предметом биржевых сделок между двумя странами, а также подтвердили готовность к более тесному взаимодействию. Центральный ботанический сад НАН Беларуси завтра станет одной из праздничных площадок города. В честь Дня независимости пройдет большое семейное мероприятие с концертной программой, развлечением для детей и взрослых, тематическими зонами и атмосферой настоящего народного праздника. Программа стартует в 10 утра. В течение всего дня гостей ждут музыкальные выступления, интерактивные мероприятия, большая детская зона, ярмарка ремесленников, фудкорт, экспозиция военной техники и многое другое. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар 2 рубля 91 копейка, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 24, в Витебске 25 выше нуля, в Могилеве плюс 29, в Гродно 20 тепла, в Бресте плюс 22, в Гомеле 32 выше нуля. Завтра в Минске синоптики обещают плюс 23-25, в Гродно днем от 22 до 24 выше нуля, в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27, в Витебске от 24 до 26 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа.

0: технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Специалисты представили смарт-браслет Amazfit Helios Tab Pro. Ученые разработали метод измерения уровня фосфатов в медицине, сельском хозяйстве через смартфон, и новая народная серия Honor уже в Беларуси. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Специалисты представили смарт-браслет Amazfit Helios Tab Pro с двумя дополнительными трекерами. Система может отслеживать движение тела и анализировать эффективность тренировок. В нее входят умный браслет, датчик пульса и поясной трекер. В компании называют новинку системой для тренировок, которая отслеживает не только физиологические показатели, но и общую эффективность тренировок. Комплект поддерживает более 60 видов спорта и водонепроницаем на глубине до 50 метров, так что его можно использовать даже во время плавания. Ученые разработали простой и быстрый способ измерять фосфаты с помощью смартфона. Технологию можно использовать в медицине, сельском хозяйстве, а также во время экологического мониторинга и контроля качества воды. В образец добавляют новые разработанные реагенты, и примерно через 30 минут раствор окрашивается в зеленый цвет, который остается стабильным в течение нескольких часов, обеспечивая значительную гибкость при определении концентрации фосфатов. Чем их больше в образце, тем ярче и насыщеннее становится цвет. Затем камера телефона фиксирует этот цвет, а приложение превращает изображение в цифровые данные. После этого программа анализирует их и рассчитывает концентрацию фосфатов. Метод дает надежные и одинаковые результаты при повторных измерениях. Реагент может храниться более года при комнатной температуре. В Беларусь приехали два новых смартфона – Honor 600 и Honor 600 Pro. Начнем с того, что объединяет устройство. Это экран – один из главных козырей серии. Тончайшие рамки, высокая скорость матрицы и технологии защиты зрения делают его универсальным решением как для мультимедиа, так и для повседневного использования. Дизайн тоже выдержан в едином стиле. Тонкий корпус толщиной менее 8 мм, аккуратный блок камеры, премиальные материалы. При этом оба смартфона защищены по стандартам IP68, 69 и IP69K. Редкость даже для более дорогих устройств. Задние панели блок камер выполнены как монолитная деталь из сверхпрочного композита. Доступны следующие цветовые варианты – оранжевый, бежевый и черный. Оба устройства, кстати, также умеют заряжать другие гаджеты проводным реверсивным питанием мощностью до 27 Вт. Обе модели делают ставку на мобильную фотографию. Основной сенсор на 200 мегапикселей. Фронтальная камера на 50. В целом набор выглядит внушительно и закрывает большинство запросов. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. На улицах Минска появился инновационный проект МЧС – передвижной инфоцентр безопасности. Ученые придумали автомобильную краску, которая поглощает почти весь свет. И скульптуре гигантского зубра на границе Брестской и Минской областей на трассе М1 добавили спецэффектов. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. На улицах Минска появился по-настоящему инновационный проект Министерства по чрезвычайным ситуациям – передвижной инфоцентр безопасности, созданный на базе старого сочлененного автобуса МАЗ-105. Из-за внушительных размеров не все проселочные дороги и подъезды к детским загородным лагерям способны пропустить такое длинное транспортное средство. Перед каждым выездом специалисты заранее согласовывают путь и проверяют возможность заезда и выезда. Автобус разделен на несколько тематических отсеков, каждый из которых посвящен конкретным чрезвычайным ситуациям. Особое внимание уделено тактильному восприятию и возрастной адаптации от школьников до взрослых. Проект сочетает обучение с развлекательным форматом. Например, ребенок не просто слушает, а переживает ситуацию. Автобус работает в связке с грузовым автомобилем и микроавтобусом Ford Transit, в котором перемещается команда инструкторов МЧС. График выездной бригады сформирован на пару месяцев вперед. 2 выезда в неделю. В основном это школьные лагеря, детские сады, загородные лагеря Минской области. В перспективе поездки по всей Беларуси, ведь это пока единственный такой мобильный центр в стране. Кстати, запуск в работу состоялся 1 июня этого года. Китайские исследователи разработали сверхчерное автомобильное покрытие, которое поглощает более 99% видимого света. Благодаря этому окрашенные поверхности кажутся почти лишенными объема, а сама машина выглядит словно силуэт или дыра в реальности. С помощью специального процесса измельчения исследователи добились того, что частицы технического углерода выстраиваются вдоль нанотрубок, а не смешиваются случайным образом. Такая микроструктура создает на поверхности много крошечных выступов и впадин. Попадающий на них свет многократно отражается внутри этих ловушек и практически полностью поглощается, а не возвращается наружу. И именно этот эффект, который исследователи называют структурным поглощением, позволил добиться рекордной для автомобильной краски темноты. Отмечу, эта краска успешно прошла первые испытания. После 2 недель воздействия высокой температуры и влажности покрытие сохранило прочное сцепление с поверхностью без видимых повреждений. Но говорить о серийном применении пока рано. Исследователям еще предстоит проверить устойчивость покрытия к царапинам, ультрафиолету, коррозии, ударам камней и другим нагрузкам, с которыми сталкиваются автомобили в реальной эксплуатации. Скульптуре гигантского зубра на границе Брестской и Минской областей на трассе М1 добавили спецэффектов. Ими путешественники могут любоваться еще с прошлой пятницы. Напомню, несколько лет назад великана отреставрировали, рядом обустроили парковку для автомобилей, установили большой габион «Брестская область». Следующим на очереди был интерактив. Специалистам предстояло решить непростую задачу – наладить систему подачи пара на конкретное расстояние и под определенным углом. Воплотить задуманное удалось. Теперь зубр выпускает пар из ноздрей на постоянной основе. Спецэффект срабатывает ровно один раз в час. Чтобы путешественники могли поймать этот момент, для фото и видео запущен официальный сайт достопримечательности zubrregion.by. Там появился специальный таймер, который в реальном времени отсчитывает минуты до следующего выдоха гиганта. На этом изменение не закончится. Одна из идей – сделать так, чтобы в будущем исполин смог издавать рык. В скором времени гиганту планируют выбрать имя. Кроме того, в данной локации собираются построить кафе. Таким образом, концепция получит свое завершение. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому направить

0: Индонезия есть и будет одним из ключевых партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня в Джакарте по итогам переговоров с президентом Индонезии Прабово Субианто. «Мы счастливы в Беларуси, что в реализации намеченных планов в Индонезии, а они у вас громадные, вы увидели Беларусь. Для нас здесь есть непочатый край работы», – подчеркнул президент.
1: «Мы уже на сегодняшний день здесь заключили договоров на десятки миллионов долларов. Этот визит планировался нами с президентом Индонезии и мной год назад. Это я говорю для того, чтобы беларусы понимали, что данный визит – это абсолютно плановый. Давно мы договорились о том, что здесь встретимся, обсудим наши планы, как здесь говорили, дорожную карту, скорректируем ее, что мы и сделали. В этой связи я хотел бы сказать, что мы счастливы в Беларуси, что в реализации намеченных планов в Индонезии, а они у вас громадные, вы увидели Беларусь. Для нас здесь есть непочатый край работы, огромная работа. Я еще раз хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, мы реализуем.
0: Продолжение темы. Александр Лукашенко во время переговоров в Джакарте предложил в сотрудничестве с Индонезией не ограничиваться только торговлей, а развивать кооперацию. Глава государства отметил, что подписание в декабре минувшего года соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индонезией стало одним из наиболее значимых моментов белорусского председательства в ЕАЭС в минувшем году.
1: «Потенциал нашего сотрудничества, господин президент, значительный. И дело не в том, что вы гигантская страна, мы по сравнению с вами невеликое государство, но мы обладаем нужными для вас технологиями и компетенциями. И мы в этом отношении готовы с вами работать. В этом плане нет закрытых тем. Мы никого не боимся, как и вы в Индонезии, потому что мы делаем это не против кого-то, а мы делаем это во благо наших стран и народов».
0: Беларусь и Китай планируют расширять сотрудничество в области беспилотных технологий. Первый зампредседателя президиума НАН Беларуси Виталий Залесский провел рабочую встречу с председателем Всемирной Федерации беспилотных систем Ян Диньцаем. В рамках встречи стороны обсудили перспективы развития научно-технического сотрудничества между Беларусью и Китаем в области беспилотных технологий. Белорусские организации, активно работающие над созданием беспилотной техники, готовы к широкому спектру взаимодействия. Речь идет не только о создании новых материалов, но и о практическом применении дронов в различных сферах, в том числе в сельском хозяйстве и в рамках деятельности МЧС. О спорте. Арина Соболенко вышла в 1/16 финала уимблдонского турнира. Во втором раунде она одолела американку Маккартни Кеслер. Первый сет белоруска взяла без проблем 6-1. Во второй партии Кеслер активизировалась и оказала первой ракетке планеты достойное сопротивление. Арина уступала со счетом 2-5, но смогла выровнять положение и перевести игру на тай-брейк. В упорнейшей борьбе Соболенко взяла верх со счетом 11-9 и одержала победу в матче. Отмечу, белоруска выиграла 21-й тайбрейк подряд на турнирах «Большого шлема», и это новый рекорд. В следующем раунде Арина Соболенко встретится с Аленой Остапенко из Латвии. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар 2 рубля 91 копейка, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте, Витебске и Гродно плюс 22, в Могилеве 25 выше нуля, в Гомеле плюс 32, в белорусской столице 24 тепла. Завтра в Минске синоптики обещают плюс 23-25, в Гродно днем от 22 до 24 выше нуля, в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27, в Витебске от 24 до 26 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский уверен, что Китай заинтересован в развитии всесторонних контактов не меньше, чем Беларусь.
2: Прошедший визит в Китай – это 17-й визит Александра Лукашенко в Поднебесную в статусе президента Республики Беларусь, потому что ранее он также посещал еще Китай, будучи депутатом Верховного Совета в начале 90-х годов. И хотел бы отметить, что тогда далеко не всем было очевидно растущее значение Китайской Народной Республики. Mm-hmm. Более того, и в 90-е, и в начале 2000-х для определенных представителей политических кругов и экспертного сообщества было характерно такое пренебрежительное отношение к Китаю. Якобы вот эта фабрика по производству, мировая фабрика по производству не самых качественных товаров. Mm-hmm. Да? Китай всем доказал, что выбранная экономическая модель вкупе с политическим руководством Коммунистической партии Китая позволила этому государству стать одним из лидеров мирового развития. На сегодняшний день Китай с точки зрения экономики по ряду параметров опережает Соединенные Штаты Америки. Вот, быстро и интенсивно укрепляются вооруженные силы Китайской Народной Республики, в том числе исходя из специфики нынешней международной обстановки, к сожалению, тревожной. Mm-hmm. Китай развивает и свой ядерный потенциал, рассматривая ядерные силы как средство сдерживания. Вот, Китай и Беларусь находятся в отношениях всепогодного, всестороннего стратегического партнерства. Это огромный успех, на мой взгляд, для нашей страны и очень высокая оценка потенциала Беларуси со стороны Пекина. По какой причине? Потому что подобного рода партнерство, всепогодное, всестороннее mm-hmm. стратегическое партнерство, китайская формулировка, это высшая форма в дипломатической иерархии Китая с точки зрения выстраивания взаимодействия с зарубежными государствами. Мы можем просто сравнить демографически, экономически Беларусь и Китай. Это несопоставимые величины. Вместе с тем мы с вами уже как-то затрагивали такую тему, что в современной политике, да и вообще всегда в международных отношениях далеко не всегда вес государства на международной арене определялся исключительно военными или экономическими показателями. Для своих масштабов Беларусь демонстрирует определенные успехи и в экономике, и в других сферах, но с точки зрения, конечно, сверхдержав, мы небольшая экономика, да? Но, тем не менее, международный вес нашей страны таков, и заинтересованность в развитии с нами отношений со стороны Китая такова, что Пекин сознательно пошел навстречу Беларуси. И, по сути, мы имеем улицу с двусторонним движением. То есть китайцы также в не меньшей степени заинтересованы в партнерстве с нашей страной, как и Минск заинтересован в развитии всесторонних контактов с Пекином. И надо сказать, что у нас ведь действует особый документ, директива главы государства о развитии всепогодного, всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой. Именно Китай наша страна рассматривает как проводник в мир шестого технологического уклада. Очень важно для Беларуси перейти на более продвинутые формы производства, внедрять высокие технологии в отечественную индустрию, в производственные процессы. Mm-hmm. Здесь, в условиях попыток научно-технологического эмбарго нашей страны со стороны Запада, в условиях, когда Российская Федерация фактически защищает свой суверенитет на сегодня военным путем. Вот, конечно, партнерство с Китайской Народной Республикой значит очень многое. И уже на сегодня есть масса позитивных примеров от белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень» и заканчивая совместным предприятием «Белджи». Вот. Это легковое автомобилестроение, которое в истории нашего индустриального государства, то есть Беларусь рассматривалась в советское время как производственный цех Советского Союза. Вот. И мы сохранили эту индустрию, тем не менее у нас не было легкового автомобилестроения, не было таких компетенций. А сейчас есть, и надо отметить, что увеличивается степень локализации. И Белджи имеют успех не только на внутреннем рынке, но ориентированный на рынок государств Евразийского экономического союза, в первую очередь на российский рынок. Предприятие очень успешное, производящее качественную продукцию.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский высказался об отношениях с Индонезией. Политическое доверие помогает выстраивать экономическое взаимодействие.
2: Слушайте, лично глава государства Прабово Субианто прибыл встречать своего белорусского коллегу. Это свидетельство огромного уважения индонезийской стороны к лично к Александру Лукашенко. Мы понимаем о определенном политическом весе белорусского государства. Во многом этот вес, конечно, определяется фигурой нашего национального лидера. Опытного, мудрого политика, заслужившего авторитет на международной арене. Вот. Во-первых, это, конечно, дань уважения белорусскому лидеру. Ну и, конечно же, это дань уважения нашей стране. Индонезия заинтересована в развитии разносторонних контактов с Республикой Беларусь. Нужно отметить, что и с прошлым президентом Индонезии Видодо у нас сложились хорошие отношения и поступательно наращивались торгово-экономические и политические связи. Прабово Субианто продолжает политику своего предшественника, ну, привнеся определенные новые нотки. То есть это сильный государственный лидер. И Индонезия, я неоднократно обращался к теме этой страны, это, на мой взгляд, одна из ключевых точек современного мира, одно из ключевых государств. Быстрорастущая экономика. Плюс 5 в прошлом году ВВП они прибавили, 5,1. Значит, и эта тенденция устойчивая. Стоит задача, поставленная индонезийским правительством, войти в топ-10 мировых экономик. Эта задача, я бы сказал, успешно выполняется. Например, по паритету покупательской способности Индонезия уже в топ-10 экономик вошла. Вот. Промышленное производство порядка 50% от ВВП формирует, и доля промышленного производства растет. Емкий внутренний рынок, то есть внутреннее потребление обеспечивает экономический рост. Четвертое место страна занимает в мире по численности населения. 288 миллионов человек по состоянию на 2026 год. И население увеличивается. Это ключевая страна исламского мира. По количеству мусульман. И надо сказать, конечно, для нас представляет огромный интерес развитие партнерских отношений с Индонезией. И индонезийцы идут навстречу, Беларусь интересна для них. Президент сегодня подчеркивал географическое положение нашей страны, да. Мы фактически центр Европы. Вот. И опять-таки Индонезия имеет соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом, которое постепенно имплементируется. Естественно, и в плане торгово-экономических контактов, с точки зрения создания совместных производств, совместных проектов в сфере науки и технологий, нам есть о чем поговорить с индонезийскими друзьями. Я бы отметил, что в прошлом году ведь прошел визит индонезийского лидера Прабово Субианто в Минск. Вот, это тоже как бы очень важно, и в такой теплой атмосфере индонезийский президент был принят Александром Лукашенко, и вот год прошел. Нужно понимать, что в это время на техническом уровне происходили серьезные контакты, велась предварительная проработка, проектов двустороннего сотрудничества, а здесь велась такая в хорошем смысле работа по подготовке фундамента двустороннего сотрудничества. И вот сейчас в рамках визита в Джакарту появилась возможность финализировать эту работу, поэтому столь широкий состав правительственной делегации вылетел в Индонезию с президентом Беларуси. Там вот сельского хозяйства и заканчивая образованием и здравоохранением.
3: Вот то, что касается направлений.
2: По всем направлениям, обратите внимание, Вадим Эдуардович, подписываются соответствующие соглашения, предполагающие конкретные шаги, конкретные проекты в плане белорусско-индонезийского взаимодействия. У нас очень положительные результаты в сотрудничестве с Индонезией. Я отмечу, что задачу диверсификации экспортных потоков никто не снимал. Вот. И в этой связи, когда мы имеем хорошие контакты с Индонезией, когда мы имеем отношения стратегического партнерства, они уже формализованы, с Вьетнамом, когда мы активно сближаемся с Мьянмой, то есть получается, что Юго-Восточная Азия становится регионом приоритетных интересов Республики Беларусь. А что такое Юго-Восточная Азия? Это на сегодня именно туда смещается центр экономического развития, экономического прогресса планеты.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
3: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий, четверг,
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Виктория Клементенок. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Встреча президентов Беларуси и Индонезии прошла в Джакарте. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Мьянме. Беларусь и Никарагуа намерены укреплять экономические связи и сотрудничество центробанков. Беларусь готовится встретить главный праздник белорусской государственности – День независимости.
0: Что происходит?
2: Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Республике Союз Мьянма. Глава белорусского государства проводит встречу с президентом страны Мин Аун Хлайном в формате один на один для обсуждения наиболее актуальных вопросов белорусско-мьянманских отношений. На повестке дня сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, гуманитарной сфере и по другим направлениям. План совместных действий включает в себя конкретные мероприятия на период 2026-2028 годов. В Мьянму Александр Лукашенко направился из Джакарты, где провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. Президент отметил, что накануне у него с Прабово Субианто также состоялся хороший разговор, который послужит фундаментом для дальнейших шагов по улучшению и развитию белорусско-индонезийских отношений. От имени всей делегации Беларуси глава государства поблагодарил президента Индонезии за дружественный прием, который был оказан белорусской стороне.
3: Благодаря вашей физической активности мы вчера уже провели с вами хороший разговор, который послужит основанием и фундаментом для дальнейших наших шагов по улучшению отношений. Нашим министрам, члены правительства с индонезийской и белорусской стороны вчера, встречаясь, обсудили основные вопросы, основные направления нашей работы в Беларуси в Индонезии, Индонезии в Беларуси. И я абсолютно убежден, что о многом уже договорились, поэтому нам надо утвердить эти договоренности и без проволочки бюрократизма действовать только вперед по военным. Во время подготовки к этому визиту и находясь во второй раз уже в Индонезии за время своей президентской службы, я абсолютно убежден, что для белорусов работы в Индонезии достаточно. И мы готовы поработать серьезно, чтобы реализовать те цели, которые вы поставили перед своим гигантским народом и огромной страной. Господин президент, мы за короткий промежуток времени знакомства стали самыми близкими друзьями.
2: На переговорах в расширенном составе президент подчеркнул, что и Беларусь, и Индонезия хочет сделать богатыми и самодостаточными наши государства.
3: Вы сказали, что я 13 лет тому назад был у вас визитом. Ну, вы так с сожалением это сказали. Я подумал, да, к сожалению, 13 лет назад, но в этом есть и положительное. Виден контраст, видна динамика, виден тот прогресс, который вы достигли за это время. Он потрясающий. И с борта самолета, и непосредственно находясь на вашей земле, мы видим, с какой скоростью вы идете к своим целям. Господин президент, вы очень правильно сказали. При этом я хочу подчеркнуть, что Беларусь является центральным государством в Европе. Именно в Беларуси находится центр Европы. Вы понимаете, между Ла-Маншем и Уральскими горами Беларусь – центр. И вы всегда можете на нас рассчитывать. Вы можете с территории Беларуси работать в Европе. И мы окажем вам в этом всяческую поддержку. Мы с вами друзья и будем в связи с этим делать все необходимое, чтобы вы когда-нибудь не пожалели о том, что с нами связались.
0: Факты на стол.
2: Дорожная карта развития ключевых направлений сотрудничества между Беларусью и Индонезией на 2026-2030 годы одобрена по итогам переговоров в Джакарте президентов двух стран Александра Лукашенко и Прабово Субианто. По итогам визита также подписаны документы о развитии сотрудничества в различных сферах. Заключены меморандумы в области промышленной кооперации, культуры, здравоохранения, аккредитации. Подписано соглашение о сотрудничестве между Национальной академией наук Беларуси Беларуси Национальным агентством исследований и инноваций Индонезии о научно-техническом сотрудничестве. Соглашение о сотрудничестве подписали торгово-промышленные палаты двух стран. Заключен меморандум о взаимопонимании между Национальным банком Беларуси и Управлением финансовых услуг Индонезии. Еще один меморандум касается сотрудничества по обмену информацией, связанной с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, распространением оружия массового поражения.
0: Это важно.
2: Александр Лукашенко провел исторические параллели между Белоруссией и Индонезией, народы которых знают цену суверенитету и независимости. Соответствующее заявление глава государства сделал в Джакарте на переговорах в расширенном составе с президентом Индонезии.
3: После вашего избрания в 2024 году политический диалог и экономические связи между нашими странами заметно активизировались благодаря

0: прекрасно. В этом суть тоже нашей политики. В этом единстве сила вашего народа. Для белорусов важным историческим ориентиром стал девиз «Вместе за сильную процветающую Беларусь». Созвучно с вашим девизом. Наши народы знают цену суверенитету и независимости. Как индонезийцы, так и белорусы суверенитет и независимость отстаивали в жесточайшей борьбе с иностранными захватчиками. Опыт, приобретенный в борьбе за право самостоятельно распоряжаться своей судьбой, своей землей, положен в основу миролюбивой, но твердой и последовательной политики белорусского государства на современном этапе.
1: Александр Лукашенко предложил в сотрудничестве с Индонезией не ограничиваться только торговлей, а развивать кооперацию. Президент Беларуси выразил уверенность, что у сторон есть все возможности, чтобы вскоре на улицах Джакарты и других городов Индонезии появились в большом количестве автомобили и другая техника, произведенная в Индонезии по белорусским технологиям.
0: Потенциал нашего сотрудничества, господин президент, значительный. И дело не в том, что вы гигантская страна, мы по сравнению с вами невеликое государство, но мы обладаем нужными для вас технологиями и компетенциями. И мы в этом отношении готовы с вами работать. В этом плане нет закрытых тем. Мы никого не боимся, как и вы в Индонезии, потому что мы делаем это не против кого-то, а мы делаем это во благо наших стран и народов. Мы приветствуем решение индонезийской стороны об открытии посольства в Минске. Я уверен, что эта миссия дипломатическая будет рука об руку работать с белорусским посольством в Джакарте, поможет нарастить интенсивность контактов между нашими странами. Мы окажем, господин президент, всяческую поддержку тому человеку, которого вы направили в Беларусь, вашему послу. В декабре 2025 года подписали мы соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. Это стало наиболее значимым моментом белорусского председательства в этом союзе в прошлом году. Мы с вами едины в намерении помочь деловым кругам максимально использовать преимущества, которые дает новый торговый режим. Я абсолютно, господин президент, убежден, что скоро на улицах и не только Джакарты, но ваших городов и сел будут в большом количестве представлены автомобили, мотоциклы, произведенные по белорусским технологиям уже в Индонезии. Мы не хотим только торговать с вами. Это тоже неплохо. Но мы понимаем, что это не тот путь в современном мире. Поэтому, придя к вам со своей продукцией, если это нужно будет для вас, мы готовы обучить и подготовить достаточное количество ваших людей в Индонезии. Одно дело, когда вы направляете к нам студентов для того, чтобы они получили образование в области инженерии, здравоохранения, других отраслях. Это долгий и очень нужный путь. Более короткий путь, который нами апробирован в других государствах. Это обучение инженеров непосредственно на конвейере.
1: Индонезия есть и будет одним из ключевых партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии, отметил президент Беларуси по итогам переговоров с президентом Индонезии Прабово Субианто.
0: Прогресс достигнут во многих областях. Есть конкретные наработки на будущее, и потенциал этих наработок огромен. В ходе прошедших вчера и сегодня переговоров на высшем уровне мы в дружественной, конструктивной атмосфере обсудили широкий круг перспективных направлений взаимодействия. И наша с вами дружба, господин президент, во многом способствовала этой эффективной работе. Особое внимание мы уделили проектам торгово-экономической инвестиционной сферы, а также гуманитарным инициативам. Я подтверждаю решимость белорусской стороны осуществить все цели и задачи, зафиксированные в дорожной карте развития ключевых направлений сотрудничества между Белоруссией и Индонезией до 30 года. Это главный из подписанных нами сегодня документов. Обеспечение продовольственной безопасности – один из самых насущных вопросов глобальной повестки дня. Вы этот вопрос решаете успешно и видите наше место в решении.

0: этих вопросов. Военные конфликты, энергетический коллапс, проблемы на традиционных торговых маршрутах. Все это незамедлительно сказывается на цене продовольственной корзины для простых людей. И я твердо уверен, укреплять продовольственную безопасность, чтобы наладить устойчивое самообеспечение, легче совместными усилиями. Мы к этому готовы. Беларусь готова внести весомый вклад в проводимую руководством Индонезии работу. Прежде всего, в том, чтобы обеспечить продовольствием индонезийский народ. Мы можем поставлять вам удобрения, что и делаем, но гораздо больше объемов, сельскохозяйственную технику, большегрузную технику. Вы также заинтересованы в работе в Индонезии Минского автомобильного завода, Минского тракторного завода. Мы готовы не только поставлять вам эту технику, мы готовы обучить тысячи ваших людей работе на этой технике. Мы готовы обучать ваших людей не только здесь, в Индонезии, но и на конвейерах наших заводов.
1: Мнение эксперта.
2: О важности интенсификации отношений с Индонезией порассуждал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский.
3: Мы, конечно же, берем политическую составляющую, потому что без политического доверия сложно выстраивать и экономическое взаимодействие. Да? Классический пример – это, вот, допустим, когда сюда приходил западный бизнес в нашу страну, и, в принципе, инвесторы были очень довольны и качеством производимых товаров, услуг, и подготовкой квалификации белорусских специалистов, но вмешался политический фактор, и эти инвестиции под давлением правительств своих стран вынуждены были покидать нашу страну против своей воли. Поэтому нужна, конечно же, политическая близость. Мировоззренчески мы на сегодняшний день с индонезийским руководством очень близки. Более того, есть ряд исследователей эпохи Холодной войны, которые утверждают, что поражение Советского Союза было обусловлено тем, что противнику удалось, скажем так, не допустить перетягивания в наш лагерь, в наш социалистический лагерь, таких ключевых стран, как Бразилия, Индонезия и Нигерия. На сегодняшний день мы видим, что ситуация складывается несколько иначе. Вот и Бразилия, и Индонезия, по сути, выстраивают отношения с нашей страной и с нашими союзниками. То есть Беларусь же не является глобальным актором, да, но мы находимся в лагере стран, выступающих за многополярный мировой порядок. Там же находится и Индонезия. Вот, в этом плане мы суверенисты, мы ставим во главу угла приоритет национальных интересов, но при этом взаимоуважительное развитие без вмешательства в внутренние дела независимых государств. То есть это вот нас объединяет на сегодняшний день. И на этой политической основе мы в состоянии двигаться с точки зрения экономики, продвигаться вперед. А Беларусь экспортно-ориентированная экономика. То есть мы должны продавать львиную долю производимых товаров и услуг. И если мы это успешно делаем, если мы имеем доступ на такие рынки, как рынок Индонезии, конечно, это будет положительно отражаться на благосостоянии каждого человека. Будут работы, будут заработные платы, будет развитие производства и экономии, торговли, экономики и науки.
2: Таковы основные темы этого дня. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи.
1: Хроника событий на Альфа-радио.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский пояснил, почему украинцы едут в Беларусь и как это связано с возможностью предотвратить эскалацию.
2: Хотел бы остановиться на том, что иногда на прибытии украинцев в нашу страну начинают спекулировать разные силы. И отметить, что Государственный пограничный комитет, другие уполномоченные структуры внимательно отслеживают тот миграционный поток украинских граждан, которые направляются в нашу страну, либо используют нашу территорию для транзита в Российскую Федерацию. Mm-hmm. То есть здесь нет причин для беспокойства. Вот. И с момента начала специальной военной операции в 2022 году, когда Беларусь фактически оказалась прифронтовым государством, были попытки определенных украинских деструктивных сил и специальных служб наладить агентурную работу на нашей территории, совершать диверсии. Вы помните, чем это все закончилось? Угу. Поэтому я бы хотел призвать соотечественников к спокойствию в этом вопросе. Вот. Мы внимательно следим и контролируем, кого, скажем так, в нашу страну стоит пускать, да, а кому следует ограничить въезд на территорию Беларуси из числа украинских граждан. Вместе с тем, с начала года порядка 44 тысяч граждан Украины прибыло в Республику Беларусь. Угу. Очень небольшой поток существует через белорусско-украинскую границу. Там счет буквально на десятки идет. Угу. Вот в июне, по-моему, 7 человек.
3: 7 человек, да.
2: 7 человек. Угу. Значит, и нужно понимать, что это следствие все равно сохраняющихся контактов между пограничными службами и специальными службами наших государств. Это в том числе свидетельство того, что есть возможность предотвратить эскалацию. Mm-hmm. Предотвратить эскалацию обстановки. Вот. Ну, а остальные через польскую границу, вот, с территории Литовской Республики прибывают. Некоторые задерживаются у нас в Республике Беларусь. Кто-то дальше следует в Россию к родственникам и так далее. Но я бы хотел сказать, что те люди из Украины, которые принимают нашу правовую, политическую, трудовую культуру, по сути дела, интегрируются в общество, и мы рады подобного рода людям. Вот, они достаточно быстро приобретают здесь те же социальные возможности, что и граждане Беларуси. На это направлено, кстати, наше законодательство. Вот. Обратите внимание, что несмотря на откровенно недружественную политику, которую проводит режим Зеленского в отношении нашей страны, где-то это с 2020 года началось, вот, наверное, соответствующие целеуказания получили, значит, власть имущие в Киеве. Но мы никогда не в своей информационной политике, ни с точки зрения законодательства, не демонизировали и не дискриминировали украинцев. Я бы хотел сказать следующее, что глава государства, как политический деятель, в свое время начинал в качестве энтузиаста объединения восточнославянских народов. То есть он поднимал эту теорию, выносил ее в публичное поле. И могу сказать, что вот Лукашенко от такого подхода славянского единства не отошел. Обратите внимание, как президент предлагает разрешать украинский кризис. Понятно, вовлечены ведущие мировые державы, некоторые напрямую поставками оружия, разведданных и так далее. Вот. Но вместе с тем президент неоднократно говорил, что вот есть этот глобальный уровень, рамка, да, там сейчас это выражение «дух Анкориджа», оно ругательным стало, но вместе с тем все равно Россия, Штаты, Европейский Союз, они должны на глобальном уровне обсудить архитектуру безопасности. А есть уровень локальный. Как дальше будут жить три восточнославянских народа? И здесь, конечно, необходимы контакты между Киевом, Минском и Москвой. Вот так предлагает президент, и, на мой взгляд, это абсолютно правильно. Вот. И глава государства неоднократно подчеркивал, что все равно вот взаимодействию в рамках нашей цивилизации, сохранению цивилизационного единства, нет альтернативы.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский считает, что суверенитет является консолидирующей ценностью нашего общества.
2: Ну вот, белорусский народ выступал за сохранение СССР. Насколько было справедливо День независимости определять дату голосования, да, о том, что мы выходим из состава Советского Союза? Народ не принимал эту дату. А какую дату принимал народ? День республики. 3 июля. Почему? Потому что для белорусского народа гитлеровская оккупация, пожалуй, была самым суровым испытанием в истории. Погиб каждый третий белорус. Значит, более миллиона наших соотечественников, 1 300 000 сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Mm-hmm. Значит, нет таких преступлений, которые не совершали бы гитлеровцы и их пособники на территории Беларуси. Все это было очень живо. Это сейчас живо. А представьте, насколько это было живо тогда, в начале 90-х, когда еще множество было ветеранов живых, дети их, дети войны. Все это люди видели, помнили, и, конечно же, когда встал вопрос, какая дата действительно является подлинным днем нашей независимости, безусловно, день освобождения белорусской столицы. Столица Белорусской Советской Социалистической Республики, города-героя Минска. Вот. И, конечно, в этой связи 3 июля имеет под собой глубокую историческую подоплеку. Сталкиваясь с угрозами нашей независимости, что особенно актуально в последние годы, это не только попытка государственного переворота в 2020 году, это и война, которая бушует и рядом с нашими границами по всему миру. Вот. Белорусы особенно остро чувствуют ценность суверенитета. Mm-hmm. Вот. Суверенитет на сегодняшний день однозначно является консолидирующей ценностью нашего общества. Мы проводим разные памятные мероприятия и будем их проводить. Порой вот слышна критика, к чему эти там постоянные концерты, форумы, возложения, митинги, реквием. Нужно понимать, что в идеологии ритуал имеет огромное значение. И пока мы соблюдаем этот ритуал, вовлекаем в него массы молодежи, детей, школьного возраста, даже младшего школьного возраста, значит, мы помним, значит, мы обеспечиваем государственное развитие идеологическими смыслами. Вот я, например, вчера с огромным интересом и удовольствием в рамках своего округа принял участие в мероприятии в Ленинском районе, в Лошадском парке у мемориала освободителям Минска. И видел вот и представители трудовых коллективов, и школьники, старшеклассники, и совсем малыши. Все вот с цветами, все с пониманием важности этого момента. И передавая эту традицию от старшего поколения к будущим поколениям, конечно, мы закладываем таким образом фундамент суверенитета нашей страны, укрепляем его.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Беларусь и Индонезия на международных площадках демонстрируют совпадение целей и поддерживают друг друга. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня в Джакарте по итогам переговоров с президентом Индонезии Прабово Субианто. Искренняя дружба и плодотворное сотрудничество связывают наше государство уже более 30 лет. Вы поставили амбициозные задачи перед страной, и мы рядом с вами, заверил Александр Лукашенко.
1: За короткий промежуток времени мы стали друзьями. А еще и потому, что мы хотим для своих народов добра. Мы хотим сделать богатыми, самодостаточными наши государства. Вы сказали, что я 13 лет тому назад был у вас визитом. Но вы так с сожалением это сказали. Я подумал, да, к сожалению, 13 лет назад. Но в этом есть и положительное. Виден контраст, видна динамика, виден тот прогресс, который вы достигли за это время, он потрясающий. И с борта самолета, и непосредственно находясь на вашей земле, мы видим, с какой скоростью вы идете к своим целям. При этом я хочу подчеркнуть, что Беларусь является центральным государством в Европе. Именно в Беларуси находится центр Европы. И вы всегда можете на нас рассчитывать. Вы можете с территории Беларуси работать в Европе. И мы окажем вам в этом всяческую поддержку.
0: В продолжение темы Александр Лукашенко предложил в сотрудничестве с Индонезией не ограничиваться только торговлей. Потенциал нашего сотрудничества значительный, и дело не в том, что вы гигантская страна, а мы по сравнению с вами невеликое государство. Мы обладаем нужными для вас технологиями и компетенциями, и мы в этом отношении готовы с вами работать. В этом плане нет закрытых тем, подчеркнул президент.
1: В декабре 2025 года подписали мы соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. Это стало наиболее значимым моментом белорусского председательства в этом союзе в прошлом году. Мы с вами едины в намерении помочь деловым кругам максимально использовать преимущества, которые дает новый торговый режим. Я абсолютно, господин президент, убежден, что скоро на улицах и не только Джакарты, но ваших городов и сел будут в большом количестве представлены автомобили, мотоциклы, произведенные по белорусским технологиям уже в Индонезии. Мы не хотим только торговать с вами. Это тоже неплохо. Но мы понимаем, что это не тот путь в современном мире. Поэтому, придя к вам со своей продукцией, если это нужно будет для вас, мы готовы обучить и подготовить достаточное количество ваших людей в Индонезии.
0: Автобус белорусского перевозчика, следовавший по маршруту Минск-Анапа, получил повреждения в результате атаки беспилотника в районе населенного пункта Красная гора Брянской области. В автобусе находились 19 пассажиров и 2 водителя. Удар пришелся на лобовое стекло. 2 человека получили осколочные ранения от разбившегося стекла, пострадали 3 человека. Всех пассажиров везут на территорию Беларуси. Отмечу, автобус выполнял рейс из Минска в Анапу через Гомель и Добрый. Обстоятельства происшествия уточняются. И в завершении выпуска на Кургане Славы 4 и 5 июля развернутся праздничные выставки. В субботу гостей комплекса встретит Крупский район с мастер-классом по соломоплетению, изготовлению текстильной традиционной куклы, выставкой продажи меда и изделий из льна. А в воскресенье посетителей мемориала будет удивлять Молодечнинский район, который представит различные локации: партизанский лагерь, фотозона, письмо солдату, выставка вышитых картин к году белорусской женщины. И, конечно, будет организована дегустация продуктов местных предприятий. Праздничное настроение поддержат творческие коллективы районов. Вход свободный с 11 утра до 16:00. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар 2 рубля 91 копейка, 3,73 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Бресте плюс 22, в Гродно и Витебске 20 тепла, в Могилеве плюс 24, в Гомеле 30 выше нуля, в Минске плюс 23. Завтра в Минске синоптики обещают плюс 23-25, в Гродно днем от 22 до 24 выше нуля, в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27, в Витебске от 24 до 26 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета. Я на Цитик.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Традиционно 11 июля грандиозный праздник «Александрия» собирает друзей. Большая развлекательная программа, выставки, ярмарки регионов Беларуси, России и стран-участниц праздника, интерактивные детские программы, молодежные площадки, площадка, посвященная году белорусской женщины, тематическая площадка «Зроблена у Беларуси», сырный фестиваль, демонстрационные выступления Могилевского аэроклуба ДОСАВ, концерт «Союзное государство» на Купале. И главный концерт праздника с участием звезд белорусской и российской эстрады. Добро пожаловать в Александрию!
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Say low. Я тут

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске синоптики обещают плюс 23-25, в Гродно днем от 22 до 24, выше нуля в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27, в Витебске от 24 до 26 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Есть отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Среди дождей, среди ветров тебя согреет вновь и вновь. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда стоит.

Есть в жизни разные пути, но ты сумей всегда найти свой отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Пусть шар земной такой большой, но знай, что ждут тебя домой. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда с тобой.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Яна Цидик. Здравствуйте. Александр Лукашенко в эти минуты находится с рабочим визитом в Республике Союз Мьянма. Глава белорусского государства провел встречу с президентом страны Минаонхлайном в формате один на один для обсуждения наиболее актуальных вопросов белорусско-мьянманских отношений, в их числе сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, гуманитарной сфере и по другим направлениям. План совместных действий включает в себя конкретные мероприятия на период 2026-2028 годов. Белорусский лидер подчеркнул, Беларусь и Мьянма должны выстроить отношения, которые станут примером для других стран в регионе. Александр Лукашенко заметил, что они с Минаонхлайном хорошо знакомы друг с другом, встречались и проводили переговоры много раз. Таким образом, уже сформировалась определенная база истории развития взаимоотношений Беларуси и Мьянмы. Тем не менее, нынешние визиты и переговоры имеют свою важность. Президент Беларуси, пользуясь случаем, лично поздравил Минаонхлайна с победой на президентских выборах. Он отметил, что во время прошлых встреч высказывались пожелания о том, чтобы это произошло. «Это случилось, вы победили. Победили безусловно и безоговорочно», подчеркнул Александр Лукашенко. В Мьянму Александр Лукашенко направился из Джакарты, где провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. Президент отметил, что накануне у него с Прабово Субианто также состоялся хороший разговор, который послужит фундаментом для дальнейших шагов по улучшению и развитию белорусско-индонезийских отношений. От имени всей делегации Беларуси глава государства поблагодарил президента Индонезии за дружественный прием, который был оказан белорусской стороне.
2: Хочу всей делегации белорусской поблагодарить вас за тот дружеский, искренний, откровенный прием, который был предоставлен нашей делегации. Благодаря вашей физической активности мы вчера уже провели с вами хороший разговор, который послужит основанием и фундаментом для дальнейших наших шагов по улучшению отношений. Нашим министрам, члены правительства с индонезийской и белорусской стороны вчера, встречаясь, обсудили основные вопросы, основные направления нашей работы в Беларуси в Индонезии, Индонезии в Беларуси. И я абсолютно убежден, что о многом уже договорились, поэтому нам надо утвердить договоренности и без проволочки бюрократизма действовать. Только вперед по военным. Во время подготовки к этому визиту и находясь во второй раз уже в Индонезии за время своей президентской службы, я абсолютно убежден, что для белорусов работы в Индонезии достаточно. И мы готовы поработать серьезно, чтобы реализовать те цели, которые вы поставили перед своим гигантским народом и огромной страной. Господин президент, мы за короткий промежуток времени знакомства стали самыми близкими друзьями.
1: На переговорах в расширенном составе президент подчеркнул, что и Беларусь, и Индонезия хочет сделать богатыми и самодостаточными наши государства.
2: Уважаемый президент, дорогой друг, я произнес это не как дежурную фразу «дорогой друг», ты только что сказал. Наверное, потому что мы схожи с вами по характеру, за короткий промежуток времени мы стали друзьями. А еще и потому, что мы хотим для своих народов добра. Мы хотим сделать богатыми, самодостаточными наши государства. Вы сказали, что я 13 лет тому назад был у вас визитом. Ну, вы так с сожалением это сказали. Я подумал, да, к сожалению, 13 лет назад, но в этом есть и положительное. Виден контраст, видна динамика, виден тот прогресс, который вы достигли за это время. Он потрясающий. И с борта самолета, и непосредственно находясь на вашей земле, мы видим, с какой скоростью вы идете к своим целям. Господин президент, вы очень правильно сказали. При этом я хочу подчеркнуть, что Беларусь является центральным государством в Европе. Именно в Беларуси находится центр Европы. Вы понимаете, между Ла-Маншем и Уральскими горами Беларусь – центр. И вы всегда можете на нас рассчитывать. Вы можете с территории Беларуси работать в Европе. И мы окажем вам в этом всяческую поддержку. Мы с вами друзья и будем в связи с этим делать все необходимое, чтобы вы когда-нибудь не пожалели о том, что с нами связались.
1: Дорожная карта развития ключевых направлений сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Индонезия на 2026-2030 годы одобрена по итогам переговоров в Джакарте президентов двух стран Александра Лукашенко и Прабова Субианта.
2: Я очень вас благодарю за приглашение посетить эту цветущую страну и за гостеприимный прием, оказанной белорусской делегации в стране тысячи островов. После вашего избрания в 2024 году политический диалог и экономические связи между нашими странами заметно активизировались благодаря той активной позиции, позиции независимости, которую вы заняли. Главными принципами сотрудничества для нас являются взаимное уважение, готовность оказывать поддержку друг другу, в том числе на международной арене. Несмотря на географическую удаленность между белорусами и индонезийцами, много общего. Вам удается успешно воплощать в жизнь ваш девиз «Единство в многообразии», высеченный на государственном гербе страны. Прекрасно. В этом суть тоже нашей политики. В этом единстве сила вашего народа. Для белорусов важным историческим ориентиром стал девиз «Вместе за сильную процветающую Беларусь». Созвучно с вашим девизом. Наши народы знают цену суверенитету и независимости. Как индонезийцы, так и белорусы суверенитет и независимость отстали.

0: действия. И вы в шутку, но очень точно определили ход наших переговоров. Вы только что сказали, нам и делать практически нечего, потому что министры хорошо поработали. Это действительно так. Будем в этом направлении двигаться вперед. Потенциал нашего сотрудничества, господин президент, значительный. И дело не в том, что вы гигантская страна, мы по сравнению с вами невеликое государство, но мы обладаем нужными для вас технологиями и компетенциями. И мы в этом отношении готовы с вами работать. В этом плане нет закрытых тем. Мы никого не боимся, как и вы в Индонезии, потому что мы делаем это не против кого-то, а мы делаем это во благо наших стран и народов. Мы приветствуем решение индонезийской стороны об открытии посольства в Минске. Я уверен, что эта миссия дипломатическая будет рука об руку работать с белорусским посольством в Джакарте, поможет нарастить интенсивность контактов между нашими странами. Мы окажем, господин президент, всяческую поддержку тому человеку, которого вы направили в Беларусь, вашему послу. В декабре 2025 года подписали мы соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. Это стало наиболее значимым моментом белорусского председательства в этом союзе в прошлом году. Мы с вами едины в намерении помочь деловым кругам максимально использовать преимущества, которые дает новый торговый режим. Я абсолютно, господин президент, убежден, что скоро на улицах и не только Джакарты, но ваших городов и сел будут в большом количестве представлены автомобили, мотоциклы, произведенные по белорусским технологиям уже в Индонезии. Мы не хотим только торговать с вами. Это тоже неплохо. Но мы понимаем, что это не тот путь в современном мире. Поэтому, придя к вам со своей продукцией, если это нужно будет для вас, мы готовы обучить и подготовить достаточное количество ваших людей в Индонезии. Одно дело, когда вы направляете к нам студентов, для того, чтобы они получили образование в области инженерии, здравоохранения, других отраслях. Это долгий и очень нужный путь. Более короткий путь, который нами апробирован в других государствах, это обучение инженеров непосредственно на конвейере.
1: Президент Беларуси выразил уверенность, что у сторон есть все возможности, чтобы вскоре на улицах Джакарты и других городов Индонезии появились в большом количестве автомобилей и другая техника, произведенная в Индонезии по белорусским технологиям.
0: Ваше превосходительство, уважаемые члены делегации, представители средств массовой информации. Прежде всего, хотел бы еще раз сердечно поблагодарить президента Республики Индонезия за приглашение посетить эту прекрасную страну и за тот радушный прием, который оказан белорусской делегации на индонезийской земле. Я с теплотой вспоминаю свой предыдущий визит в Индонезию, который состоялся в 2013 году. С удовлетворением отмечаю, как быстро меняется ваша прекрасная страна и уверенно растет ее экономика. До приезда в Индонезию я посетил Российскую Федерацию, Китайскую Народную Республику. Сегодня мы с краткосрочным визитом вежливости побудем в Мьянме. И вы представляете, это 2 миллиарда человек. 2 миллиарда в этих государствах проживает человек. Но я доволен тем, что в результате нашего визита в Индонезию, после наших переговоров с президентом Индонезии в Минске и благодаря работе наших министров, членов правительства, членов всей делегации, представителей бизнеса, мы уже на сегодняшний день здесь заключили договоров на десятки миллионов долларов. Этот визит планировался нами с президентом Индонезии и мной год назад. Это я говорю для того, чтобы белорусы понимали, что данный визит – это абсолютно плановый. Давно мы договорились о том, что здесь встретимся, обсудим наши планы, как здесь говорили, дорожную карту, скорректируем ее, что мы и сделали.

0: делали. В этой связи я хотел бы сказать, что, господин президент, мы счастливы в Беларуси, что в реализации намеченных планов в Индонезии, они у вас громадные, вы увидели Беларусь. Для нас здесь есть непочатый край работы, огромная работа. Я еще раз хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, мы реализуем.
1: Александр Лукашенко также высказался об активизации белорусско-индонезийских связей, прогрессии в отношениях и планах на будущее.
0: Индонезия была, есть и, естественно, будет одним из ключевых партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. И вы знаете, если бы у нас был один такой друг, как Индонезия, нам бы хватило. Прогресс достигнут во многих областях. Есть конкретные наработки на будущее, и потенциал этих наработок огромен. В ходе прошедших вчера и сегодня переговоров на высшем уровне мы в дружественной, конструктивной атмосфере обсудили широкий круг перспективных направлений взаимодействия. И наша с вами дружба, господин президент, во многом способствовала этой эффективной работе. Особое внимание мы уделили проектам торгово-экономических, инвестиционных сфер, а также гуманитарным инициативам. Я подтверждаю решимость белорусской стороны осуществить все цели и задачи, зафиксированные в дорожной карте развития ключевых направлений сотрудничества между Белоруссией и Индонезией до 30 года. Это главный из подписанных нами сегодня документов. Обеспечение продовольственной безопасности – один из самых насущных вопросов глобальной повестки дня. Вы этот вопрос решаете успешно и видите наше место в решении этих вопросов. Военные конфликты, энергетический коллапс, проблемы на традиционных торговых маршрутах – все это незамедлительно сказывается на цене продовольственной корзины для простых людей. И я твердо уверен, укреплять продовольственную безопасность, чтобы наладить устойчивое самообеспечение, легче совместными усилиями. Мы к этому готовы. Беларусь готова внести весомый вклад в проводимую руководством Индонезии работу. Прежде всего, в том, чтобы обеспечить продовольствием индонезийский народ. Мы можем поставлять вам удобрения, что и делаем, но гораздо больше объемов, сельскохозяйственную технику, большегрузную технику, о которой только что, господин президент, вы говорили, вы также заинтересованы в работе в Индонезии Минского автомобильного завода, Минского тракторного завода. Мы готовы не только поставлять вам эту технику, мы готовы обучить тысячи ваших людей работе на этой технике. Мы готовы обучать ваших людей не только здесь, в Индонезии, но и на конвейерах наших заводов. Мы готовы также помочь индонезийским друзьям по отдельным, востребованным у вас продовольственным позициям. Вы просили нас, и мы согласились по поставкам молока, мяса, других продуктов питания сюда.
1: Президент обозначил перспективы взаимодействия Беларуси и Индонезии.
0: В числе приоритетов развития двустороннего сотрудничества в сфере промышленности. Мы открыты для реализации совместных взаимовыгодных проектов и расширения кооперации с Индонезией. Не только простая торговля, но и создание совместных предприятий с глубокой локализацией здесь. Наша страна готова оказать необходимое содействие в подготовке медицинского персонала, квалифицированных кадров для модернизации индонезийской экономики. Мы будем рады видеть в Беларуси как можно больше индонезийских туристов. Я благодарю вас, господин президент, за принятое сегодня решение об открытии посольства, о безвизовых поездках наших граждан к вам и открытии прямого авиарейса. В свою очередь, белорусы не просто присматриваются к Индонезии как к очень интересному туристическому направлению. Многие уже открыли его для себя. Наши делегации уделили особое внимание теме взаимных поездок. Поэтому и открытие посольства, и отмена визовых ограничений для белорусов, введение свободных поездок белорусов в Индонезию, как это у нас наоборот происходит, индонезийцев в Беларусь, это большой шаг вперед. Все это благодаря тому, что наши делегации, члены наших делегаций солидно поработали, и о многом договорились. Еще раз подчеркну, у нас не было и нет закрытых тем для сотрудничества, начиная от продовольствия и заканчивая военно-промышленным комплексом. Это стало возможно, уважаемый господин президент, благодаря вашей энергичной поддержке белорусского государства в Индонезии. Мы люди благодарные, мы умеем ценить дружбу, и мы будем это помнить всегда.
1: По итогам визита подписана дорожная карта развития ключевых направлений сотрудничества между Белоруссией и Индонезией, а также ряд других документов о развитии сотрудничества в различных сферах. В частности, заключены меморандумы в области промышленной кооперации, культуры, здравоохранения и аккредитации. Подписано соглашение о сотрудничестве между Национальной академией наук Беларуси и Национальным агентством исследований и инноваций Индонезии о научно-техническом сотрудничестве. Кроме того, соглашение о сотрудничестве подписали и торгово-промышленные палаты двух стран. Заключен меморандум о взаимопонимании между Национальным банком Беларуси и Управлением финансовых услуг Индонезии. Еще один меморандум касается сотрудничества по обмену информацией, связанной с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, распространением оружия массового поражения. Больше подробностей о большой командировке президента читайте на сайте СББ и в газете «СБ Беларусь сегодня».
2: Картина дня.
1: Сегодня во Дворце Республики проходит торжественное собрание и праздничный концерт. Каждая область подготовила уникальный номер, в котором отразит свое культурное наследие. Мероприятие объединило порядка 2700 человек. В торжественной части выступил премьер-министр Беларуси Александр Турчин, который и расставил акценты социально-экономического развития Беларуси.
3: Суверенитет страны прочно подкреплен обширной географией международных связей, которая сегодня по существу представляет карту мира. Продвижение Беларуси в страны глобального юга и востока позволило нам успешно противостоять беспрецедентному санкционному давлению Запада. Мы закрепили за собой статус надежного и честного партнера на африканском континенте. Выстроили сильные внешнеэкономические векторы на пространстве от Азии до Латинской Америки. Мы приходим на новые рынки с глубоким уважением к суверенитету, передавая на взаимовыгодной основе белорусские технологии, укрепляя продовольственную безопасность. Беларусь приветствует любое взаимовыгодное партнерство в торгово-экономической и социально-культурной сферах.
1: Мы проводим взвешенную многовекторную внешнюю политику, основанную на принципах добрососедства, дружелюбия, всестороннего сотрудничества между государствами и народами, подчеркнул премьер.
3: Нашим неизменным приоритетом является последовательное строительство союзного государства. Со своим главным стратегическим партнером Россией Беларусь выстраивает монолитный и устойчивый экономический каркас, способный эффективно нивелировать любые внешние вызовы. Мы не просто адаптировались к новым геополитическим реалиям, мы активно формируем их, последовательно выступаем архитекторами выстраивания новой, более справедливой системы многополярного мира. Особое место в нашей международной повестке занимает Китай, друг и союзник. Сегодня, когда мы говорим о всепогодном партнерстве, это не просто красивые слова. Наши отношения действительно проверены временем. Беларусь занимает активную конструктивную позицию в объединительных образованиях на постсоветском пространстве, Евразийском экономическом союзе, Содружестве независимых государств, Организации договора коллективной безопасности. Выстраивая новые экономические связи на дальней дуге, мы сохраняем акцент на самом тесном сотрудничестве с нашими традиционными союзниками – Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном. Являясь полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества и официальным партнером БРИКС, мы вносим в их повестку экономический прагматизм. Нам есть что предложить. Совместные проекты в сфере искусственного интеллекта, цифровой торговли, промышленной кооперации, продовольственной безопасности и в других областях. Мы открываем для белорусских предприятий зарубежные рынки и убедительно доказываем, что новая конфигурация союзов делает любые западные санкции бессмысленными и неэффективными. Несмотря на недружественные шаги со стороны ряда европейских стран, Беларусь готова к диалогу с ними, но только на принципах взаимного уважения и полноправного сотрудничества.
1: Нашим неизменным приоритетом является последовательное строительство союзного государства. Со своим главным стратегическим партнером Россией Беларусь выстраивает монолитный и устойчивый экономический каркас, способный эффективно нивелировать любые внешние вызовы, подчеркнул Александр Турчин.
3: Беларусь добилась уникального баланса между стабильностью, экономическим развитием и социальной защитой граждан. Наша внутренняя политика имеет четкую социальную направленность. Мы стремимся динамично развиваться развивать экономику, модернизируем производство и наращиваем выпуск конкурентоспособной продукции. Главная задача – постоянное повышение уровня благосостояния нашего народа. Сегодня делается все для того, чтобы в семьях рождалось больше детей, и мамы были уверены в их завтрашнем дне, чтобы каждый молодой гражданин Беларуси нашел точку приложения своих сил. Экономика и финансово-кредитная сфера укрепляются таким образом, чтобы выстоять при любом вихре событий. У нас для этого есть все. Прочный производственно-технологический фундамент, интеллектуальный потенциал белорусов, традиционные национальные ценности, базирующиеся на исторической памяти и единство белорусского общества.
1: Белорусский народ, который несет в себе ген доблести и мужества предков, уверенно строит свое будущее. Мы укрепляем государственность, энергично модернизируем экономику, формируем здоровое гражданское общество, чтим семейные традиции, надежно обеспечиваем стабильность и порядок в обществе, а также безопасность наших граждан.
3: Дорогие соотечественники, дата 3 июля является для нас священной вдвойне. Это день, когда мы отдаем дань уважения всем, кто боролся за нашу свободу и подарил нам возможность жить на своей земле, говорить на родном языке и строить свою судьбу. Искренняя благодарность вам, дорогие ветераны. Вечная слава героям Великой Отечественной. Этот день учит ценить то, что сделано послевоенными поколениями и нашими современниками сегодня. Это символ нашей национальной идентичности и незыблемой приверженности идеалам мира и созидания. Отдавая дань памяти тем, кто не вернулся с войны, оглядываясь в наше недавнее прошлое, как-то по-особому осознаешь простую истину. Какое великое благо, мир и спокойствие в нашем общем доме. Белорусский народ, который несет в себе ген доблести и мужества предков, уверенно строит свое будущее. Мы укрепляем государственность, энергично модернизируем экономику, формируем здоровое гражданское общество, чтим семейные ценности, надежно обеспечиваем стабильность и порядок в обществе, безопасность наших граждан. Глава нашего государства сегодня, находясь в большой зарубежной командировке, решает как раз задачи, направленные на дальнейшее поступательное развитие нашей страны. График встреч на высоком уровне скорректировал участие президента в праздничных мероприятиях. Находясь за тысячи километров от дома, Александр Григорьевич поручил передать всем гражданам страны его поздравления с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь, символом свободной мирной жизни, преемственности поколений и сплоченности общества. Разрешите пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в созидательном труде. Пусть всегда будет мирным небо над нашей любимой Родиной. С Днем независимости Республики Беларусь.
1: Отмечу, вторая часть торжества завершилась масштабным и красочным концертом мастеров искусств.
2: Картина дня.
1: Автобус белорусского перевозчика, следовавший по маршруту Минск-Анапа, получил повреждения в результате атаки беспилотника в районе населенного пункта Красная гора Брянской области. В автобусе находились 19 пассажиров и 2 водителя. Удар пришелся в лобовое стекло. 2 человека получили осколочные ранения от разбившегося стекла. Всего пострадали 3. Все пострадавшие были доставлены в Гомельскую областную клиническую больницу, где им оказана медицинская помощь. Также в автобусе находились 6 россиян. Они находятся в пункте временного размещения. Напомню, автобус выполнял рейс из Минска в Анапу через Гомель и Добруш. Обстоятельства произошедшего уточняются. Госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович прокомментировал ситуацию с белорусским автобусом. «Мы предупреждали, президент неоднократно выступал и говорил: уважаемые белорусы, воздержитесь от поездок в Россию, особенно в приграничные области. Там каждый день падают беспилотники, происходят вот такие нехорошие случаи. Мы не закрывали границы. Это решение каждого, ехать или не ехать. Это не автобус организованной экскурсии, это не какая-то школа и не спортивное общество, не от какого-то министерства или ведомства. Это абсолютно частные поездки различных граждан нашей Беларуси, которые решили поехать в Анапу на Черное море. Мысли хорошие, замечательные, но при движении туда они подвергают себя, несомненно, большой опасности. И гарантировать такую безопасность сегодня ни одна автобусная экскурсионная фирма не может. Госсекретарь Совета Безопасности отметил, что на территории Беларуси много замечательных мест отдыха. У нас много озер, рек, лесов, красивых мест, куда можно поехать, взять палатку и отдохнуть с семьей, подчеркнул Александр Вольфович.
2: Картина дня.
1: Милитаристская риторика западных соседей Беларуси выходит на принципиально новый ядерный уровень. В Литве планируют официально запустить процесс изменения Конституции и вычеркнуть статью, которая запрещает присутствие в стране оружия массового поражения и военных баз иностранных государств. Поводом послужила инициатива кандидатов премьера Синкевичуса и министра обороны Каунаса. Ее поддержал и глава литовского режима Науседа. Изменения хотят принять экстренно через голосование в парламенте, полностью проигнорировав мнение граждан на референдуме. В Минобороны Литвы успокаивают население тем, что боеголовки не завезут завтра, однако юридический путь для американского ядерного арсенала к белорусским границам будет открыт. Напомню, ранее аналогичные законы приняла Финляндия, что подтверждает курс Запада на тотальную милитаризацию региона. Латвия намерена создать стену дронов на границе с Белоруссией к концу лета. Об этом заявили в правительстве республики. Власти рассчитывают, что система позволит экономить бюджетные средства. Сейчас для защиты от беспилотников регулярно поднимают в воздух истребители. При этом в эффективности новой системы ПВО сомневаются и сами военные. Глава Минобороны Латвии ранее отмечал, что стена дронов не станет абсолютной гарантией безопасности и потребует постоянного развития. Невозможно создать полностью неприступный барьер для беспилотников. Европа продолжает страдать от аномальной жары, а в Германии зной буквально расплавил хваленую, хорошо организованную жизнь. Она в стране практически остановилась, так как все службы оказались не готовы к таким погодным условиям. В некоторых регионах температура воздуха превысила 41 градус, что сильно накалило ситуацию. На знаменитых автобанах потекло покрытие, появились трещины, на железнодорожных путях стали деформироваться рельсы, из-за чего возникли перебои в движении поездов и трамваев. Да и пользоваться транспортом в таких условиях стало далеко не безопасно. Не легче и тем, кто решил в эти дни отказаться от поездок и путешествий. В городах, как выяснилось, негде спрятаться от палящего солнца из-за нехватки затененных мест. Не выдерживают возросшей нагрузки системы вода и энергоснабжения. К тому же большинство немецких больниц, школ и домов престарелых не имеют кондиционеров. В итоге пожилых людей пришлось эвакуировать, а учебные заведения отменяют занятия. Защита от жары – это ответственность местных властей, а у них зачастую просто нет денег на адаптацию к изменению климата.
2: Картина дня.
1: Приоритетное направление сотрудничества между Белоруссией и Узбекистаном в социально-трудовой сфере обсудили на встрече в Минске представители профильных министерств обеих стран. Рабочая встреча первого замминистра труда и социальной защиты Беларуси Татьяны Острейко с первым замминистра занятости и сокращения бедности Узбекистана прошла на базе Минского городского центра занятости населения. Состоялся обмен опытом и ознакомление с успешными практиками решения актуальных вопросов развития социально-трудовой сферы. Определены приоритетные шаги для укрепления сотрудничества, ну а кроме того, стороны подтвердили взаимный интерес к изучению вопросов цифровизации отрасли и нормированию труда. Учреждения высшего образования Беларуси завершают прием документов у абитуриентов-целевиков. С 4 по 10 июля в вузах пройдут внутренние вступительные испытания, и по 12 июля состоится зачисление абитуриентов-целевиков. Обязательным условием участия в приемной кампании на условиях целевой подготовки является наличие договора, подписанного абитуриентам и организацией заказчиком кадров. По большинству специальностей также требуется, чтобы средний балл документа об образовании был не ниже 7. Медики просят быть осторожнее в жару. С 22 июня в Беларуси зарегистрировано 111 обращений за медицинской помощью из-за тепловых травм, заявили в Минздраве. Из них 48 пациентам потребовалась госпитализация, 63 гражданам помощь оказана амбулаторно. Пиковым днем стало 1 июля, зафиксировано 43 обращения, из которых 15 случаев пришлось на Брестскую область. Жара – серьезный фактор риска для здоровья человека, особенно при наличии хронических заболеваний. Из-за обезвоживания организма увеличивается количество инсультов и инфарктов. В этот период важно соблюдать простые меры профилактики, исключить длительное тепловое воздействие, находиться в помещениях с кондиционером и пить больше чистой воды. В преддверии Дня независимости поезд Победы завершает свой маршрут следования по Беларуси. Последней точкой стал Минск. В столице он проработает 4 дня. За 15 дней поезд Победы посетил 6 городов Беларуси. Уникальный передвижной музей олицетворяет масштаб подвига советского народа. В составе поезда 10 тематических вагонов, каждый из которых отдельная глава о событиях войны, от мирных дней и начала сражений до Великой Победы. Историческую реальность воссоздали с помощью мультимедийного сопровождения, световых и звуковых эффектов. Экскурсия проводится с аудиогидом. Отмечу, на сегодня в музеях мира нет аналогичного количества многофигурных скульптурных композиций. И на этом у меня все. С вами была Яна Цидик. Всего вам доброго.
2: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске синоптики обещают плюс 23-25, в Гродно днем от 22 до 24, выше нуля, в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27, в Витебске от 24 до 26 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий, четверг,
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Виктория Клементенок. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Встреча президентов Беларуси и Индонезии прошла в Джакарте. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Мьянме. Беларусь и Никарагуа намерены укреплять экономические связи и сотрудничество центробанков. Беларусь готовится встретить главный праздник белорусской государственности – День независимости.
0: Что происходит?
2: Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Республике Союз Мьянма. Глава белорусского государства проводит встречу с президентом страны Мин Аун Хлайном в формате один на один для обсуждения наиболее актуальных вопросов белорусско-мьянманских отношений. На повестке дня сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, гуманитарной сфере и по другим направлениям. План совместных действий включает в себя конкретные мероприятия на период 2026-2028 годов. В Мьянму Александр Лукашенко направился из Джакарты, где провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. Президент отметил, что накануне у него с Прабово Субианто также состоялся хороший разговор, который послужит фундаментом для дальнейших шагов по улучшению и развитию белорусско-индонезийских отношений. От имени всей делегации Беларуси глава государства поблагодарил президента Индонезии за дружественный прием, который был оказан белорусской стороне.
3: Благодаря вашей физической активности мы вчера уже провели с вами хороший разговор, который послужит основанием и фундаментом для дальнейших наших шагов по улучшению отношений. Нашим министрам, члены правительства с индонезийской и белорусской стороны вчера, встречаясь, обсудили основные вопросы, основные направления нашей работы в Беларуси в Индонезии, Индонезии в Беларуси. И я абсолютно убежден, что о многом уже договорились, поэтому нам надо утвердить эти договоренности и без проволочки бюрократизма действовать только вперед по военным. Во время подготовки к этому визиту и находясь во второй раз уже в Индонезии за время своей президентской службы, я абсолютно убежден, что для белорусов работы в Индонезии достаточно. И мы готовы поработать серьезно, чтобы реализовать те цели, которые вы поставили перед своим гигантским народом и огромной страной. Господин президент, мы за короткий промежуток времени знакомства стали самыми близкими друзьями.
2: На переговорах в расширенном составе президент подчеркнул, что и Беларусь, и Индонезия хочет сделать богатыми и самодостаточными наши государства.
3: Вы сказали, что я 13 лет тому назад был у вас визитом. Ну, вы так с сожалением это сказали. Я подумал, да, к сожалению, 13 лет назад. Но в этом есть и положительное. Виден контраст, видна динамика, виден тот прогресс, который вы достигли за это время. Он потрясающий. И с борта самолета, и непосредственно находясь на вашей земле, мы видим, с какой скоростью вы идете к своим целям. Господин президент, вы очень правильно сказали. При этом я хочу подчеркнуть, что Беларусь является центральным государством в Европе. Именно в Беларуси находится центр Европы. Вы понимаете, между Ла-Маншем и Уральскими горами Беларусь – центр. И вы всегда можете на нас рассчитывать. Вы можете с территории Беларуси работать в Европе. И мы окажем вам в этом всяческую поддержку. Мы с вами друзья и будем в связи с этим делать все необходимое, чтобы вы когда-нибудь не пожалели о том, что с нами связались.
0: Факты на стол.
2: Дорожная карта развития ключевых направлений сотрудничества между Беларусью и Индонезией на 2026-2030 годы одобрена по итогам переговоров в Джакарте президентов двух стран Александра Лукашенко и Прабово Субианто. По итогам визита также подписаны документы о развитии сотрудничества в различных сферах. Заключены меморандумы в области промышленной кооперации, культуры, здравоохранения, аккредитации. Подписано соглашение о сотрудничестве между Национальной академией наук Беларуси Беларуси Национальным агентством исследований и инноваций Индонезии о научно-техническом сотрудничестве. Соглашение о сотрудничестве подписали торгово-промышленные палаты двух стран. Заключен меморандум о взаимопонимании между Национальным банком Беларуси и Управлением финансовых услуг Индонезии. Еще один меморандум касается сотрудничества по обмену информацией, связанной с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, распространением оружия массового поражения.
0: Это важно.
2: Александр Лукашенко провел исторические параллели между Белоруссией и Индонезией, народы которых знают цену суверенитету и независимости. Соответствующее заявление глава государства сделал в Джакарте на переговорах в расширенном составе с президентом Индонезии.
3: После вашего избрания в 2024 году политический диалог и экономические связи между нашими странами заметно активизировались благодаря той активной позиции независимости, которую вы заняли. Главными принципами сотрудничества для нас являются взаимное уважение, готовность оказывать поддержку друг другу, в том числе на международной арене. Несмотря на географическую удаленность, между белорусами и индонезийцами много общего. Вам удается успешно воплощать в жизнь ваш девиз «Единство в многообразии», высеченный на государственном гербе страны. Прекрасно. В этом суть тоже нашей политики. В этом единстве сила вашего народа. Для белорусов важным историческим ориентиром стал девиз «Вместе за сильную процветающую Беларусь». Созвучно с вашим девизом. Наши народы знают цену суверенитету и независимости. Как индонезийцы, так и белорусы суверенитет и независимость отстаивали в жесточайшей борьбе с иностранными захватчиками. Опыт, приобретенный в борьбе за право самостоятельно распоряжаться своей судьбой, своей землей, положен в основу миролюбивой, но твердой и последовательной политики белорусского государства на современном этапе.
2: Александр Лукашенко предложил в сотрудничестве с Индонезией не ограничиваться только торговлей, а развивать кооперацию. Президент Беларуси выразил уверенность, что у сторон есть все возможности, чтобы вскоре на улицах Джакарты и других городов Индонезии появились в большом количестве автомобилей и другая техника, произведенная в Индонезии по белорусским технологиям.
3: Потенциал нашего сотрудничества, господин президент, значительный. И дело не в том, что вы гигантская страна, мы по сравнению с вами невеликое государство, но мы обладаем нужными для вас технологиями и компетенциями. И мы в этом отношении готовы с вами работать. В этом плане нет закрытых тем. Мы никого не боимся, как и вы в Индонезии, потому что мы делаем это не против кого-то, а мы делаем это во благо наших стран и народов. Мы приветствуем решение индонезийской стороны об открытии посольства в Минске. Я уверен, что эта миссия дипломатическая будет рука об руку работать с белорусским посольством.

0: новый торговый режим. Я абсолютно, господин президент, убежден, что скоро на улицах и не только Джакарты, но ваших городов и сел будут в большом количестве представлены автомобили, мотоциклы, произведенные по белорусским технологиям уже в Индонезии. Мы не хотим только торговать с вами. Это тоже неплохо. Но мы понимаем, что это не тот путь в современном мире. Поэтому, придя к вам со своей продукцией, если это нужно будет для вас, мы готовы обучить и подготовить достаточное количество ваших людей в Индонезии. Одно дело, когда вы направляете к нам студентов для того, чтобы они получили образование в области инженерии, здравоохранения, других отраслях. Это долгий и очень нужный путь. Более короткий путь, который нами апробирован в других государствах, это обучение инженеров непосредственно на конвейере.
1: Индонезия есть и будет одним из ключевых партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии, отметил президент Беларуси по итогам переговоров с президентом Индонезии Прабово Субианто.
0: Прогресс достигнут во многих областях. Есть конкретные наработки на будущее, и потенциал этих наработок огромен. В ходе прошедших вчера и сегодня переговоров на высшем уровне мы в дружественной, конструктивной атмосфере обсудили широкий круг перспективных направлений взаимодействия. И наша с вами дружба, господин президент, во многом способствовала этой эффективной работе. Особое внимание мы уделили проектам торгово-экономической инвестиционной сферы, а также гуманитарным инициативам. Я подтверждаю решимость белорусской стороны осуществить все цели и задачи, зафиксированные в дорожной карте развития ключевых направлений сотрудничества между Белоруссией и Индонезией до 30 года. Это главный из подписанных нами сегодня документов. Обеспечение продовольственной безопасности – один из самых насущных вопросов глобальной повестки дня. Вы этот вопрос решаете успешно и видите наше место в решении этих вопросов. Военные конфликты, энергетический коллапс, проблемы на традиционных торговых маршрутах – все это незамедлительно сказывается на цене продовольственной корзины для простых людей. И я твердо уверен, укреплять продовольственную безопасность, чтобы наладить устойчивое самообеспечение, легче совместными усилиями. Мы к этому готовы. Беларусь готова внести весомый вклад в проводимую руководством Индонезии работу. Прежде всего, в том, чтобы обеспечить продовольствием индонезийский народ. Мы можем поставлять вам удобрения, что и делаем, но гораздо больше объемов, сельскохозяйственную технику, большегрузную технику. Вы также заинтересованы в работе в Индонезии Минского автомобильного завода, Минского тракторного завода. Мы готовы не только поставлять вам эту технику, мы готовы обучить тысячи ваших людей работе на этой технике. Мы готовы обучать ваших людей не только здесь, в Индонезии, но и на конвейерах наших заводов.
2: Мнение эксперта.
1: О важности интенсификации отношений с Индонезией порассуждал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский.
3: Мы, конечно же, берем политическую составляющую, потому что без политического доверия сложно выстраивать и экономическое взаимодействие. Да? Классический пример – это, вот, допустим, когда сюда приходил западный бизнес в нашу страну, и, в принципе, инвесторы были очень довольны и качеством производимых товаров, услуг, и подготовкой квалификации белорусских специалистов, но вмешался политический фактор, и эти инвестиции под давлением правительств своих стран вынуждены были покидать нашу страну против своей воли. Поэтому нужна, конечно же, политическая близость. Мировоззренчески мы на сегодняшний день с индонезийским руководством очень близки. Более того, есть ряд исследователей эпохи Холодной войны, которые утверждают, что поражение Советского Союза было обусловлено тем, что противнику удалось, скажем так, не допустить перетягивания в наш лагерь, в наш социалистический лагерь, таких ключевых стран, как Бразилия, Индонезия и Нигерия. На сегодняшний сегодняшний день мы видим, что ситуация складывается несколько иначе. Вот, и Бразилия, и Индонезия, по сути, выстраивают отношения с нашей страной и с нашими союзниками. То есть, Беларусь же не является глобальным актором, да, но мы находимся в лагере стран, выступающих за многополярный мировой порядок. Там же находится и

0: Индонезия. Вот, в этом плане мы суверенисты, мы ставим во главу угла приоритет национальных интересов, но при этом взаимоуважительное развитие без вмешательства в внутренние дела независимых государств. То есть это вот нас объединяет на сегодняшний день, и на этой политической основе мы в состоянии двигаться с точки зрения экономики, продвигаться вперед. А Беларусь экспортно-ориентированная экономика, то есть мы должны продавать львиную долю производимых товаров и услуг. И если мы это успешно делаем, если мы имеем доступ на такие рынки, как рынок Индонезии, конечно, это будет положительно отражаться на благосостоянии каждого человека. Будут работы, будут заработные платы, будет развитие производства и экономии, торговли, экономики и науки.
1: Таковы основные темы этого дня. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи.
2: Хроника событий на Альфа-радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.
1: Альфа-радио.

0: радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске синоптики обещают плюс 23-25, в Гродно днем от 22 до 24, выше нуля в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27, в Витебске от 24 до 26 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске синоптики обещают плюс 23-25, в Гродно днем от 22 до 24, выше нуля, в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27, в Витебске от 24 до 26 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске синоптики обещают плюс 23-25, в Гродно днем от 22 до 24, выше нуля, в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27, в Витебске от 24 до 26 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске синоптики обещают плюс 23-25, в Гродно днем от 22 до 24, выше нуля, в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27, в Витебске от 24 до 26 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске синоптики обещают плюс 23-25, в Гродно днем от 22 до 24, выше нуля, в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27, в Витебске от 24 до 26 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске синоптики обещают плюс 23-25, в Гродно днем от 22 до 24, выше нуля, в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27, в Витебске от 24 до 26 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске синоптики обещают плюс 23-25, в Гродно днем от 22 до 24, выше нуля, в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27, в Витебске от 24 до 26 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске синоптики обещают плюс 23-25, в Гродно днем от 22 до 24, выше нуля в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27, в Витебске от 24 до 26 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета.